Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 3 часа 3 минуты.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Влад, он давно напрашивался сам, что ему позвонили, потом бедный потерял надежду. Он архитектор, на радостях что-то гениальное сочинит.
4: Алло.
3: Влад.
4: Да, я вас слушаю.
3: Да, да, привет вам, привет.
5: Москва, Чапальдук.
3: Москва, Чапальдук.
4: Здравствуйте.
5: Что звук у вас там? Это что такое?
3: Посвистывание.
4: Это у меня две птицы, два попугая.
5: Два попугая? Можно их поближе?
4: Я возле них, возле клеток, Чапальдук
5: звонит. А клетку, вот, трубку туда можете положить?
4: Ну, можно, вот, но они пока молчат.
3: Их, естественно, зовут одного Чипль, а другого Дуг?
4: Практически.
5: Подожди, как зовут?
4: Марик и Парамон.
5: Марик и Парамон. Давайте мы сейчас будем отгадывать, кто из них вот сейчас крикнет, это Марик, или а это вот Парамон.
3: Но порода хотя бы кокодук?
4: Кокодук. Кокодук и Жакук.
5: Так, давайте слушать.
3: Давайте, Марик и Парамон.
4: Да, Марик и Парамон, верно.
5: Слушаем.
4: Но они молчат. Вот
5: да
4: я не смотрю.
5: Молчат, только что слышали. Как. Подождите, вы ему не говорите.
4: А чирикают это мелкие, чирикают два маленьких. Вот, а самые основные вот смотрят. Может быть, сейчас Марик скажет привет.
5: О.
4: А вот Парамон говорит.
5: Ну-ка еще раз.
3: Это же не собака тебе, голос.
4: О, привет.
5: Это слышишь? Жена.
3: Привет.
5: А сколько лет Марику и сколько Парамону?
4: Около 10 лет.
5: В сумме?
4: Каждому.
3: Они старше нас. Это Марик и Парамон наши старшие товарищи. Вот что, друзья.
5: Дайте послушать Марика или Парамона, кого угодно.
3: Марик и Парамон уже жили.
5: Да помолчи.
3: А мы еще только в проекте были.
5: Тихо.
4: Ну вот они чирикают мелкие, а эти смотрят и молчат. Это
5: какие мелкие? А кто мелкие? Как зовут мелких?
4: А у них нет имен. Мы им дали имена и забыли.
5: Гениально.
4: Такие безымянные птицы.
5: Ну, надо заново дать.
3: Это как пин-код, да, вот так типа додал, набрал, зарегистрировался, а потом войти уже не можешь. Вот они и молчат, потому что они ждут.
5: Молчат не они, молчат Марик и Парамон. Ты же ничего не понимаешь.
3: Ива, я вообще уже давно запутался.
5: Подожди,
3: по-моему, это Влад свистит
4: все. 4 птицы, два попугайчика обычные, волнистые. Точнее, три попугая, у нас же еще тут вот.
5: Подождите, да. Марик, Парамон и еще кто?
4: И еще три.
5: Пятеро?
4: Всего пять получается, верно.
3: Пятеро попугаев.
5: Подожди, значит, два известных, это Марик и Парамон, и трое неизвестных.
4: Да, и три безымянных. У них отдельная клетка, вот.
5: Уберите их сейчас пока. Давайте мы хотим услышать Марик и Парамон, а эти сбивают все.
4: А, вот Парамоша поет. Что? Я ему играю... Подожди, какую я песню научился? Играть. Гори-гори, моя звезда, и он не подпевает.
5: Давайте.
4: Молчат и смотрят.
5: Нет, они далеко. Надо, чтобы они в трубку. Поднесите трубку поближе, это может их просто спровоцировать. Прямо, чтобы они пели прямо в трубку.
3: Сейчас. Это уже было га, а дальше ри-гори. Вот вторая.
5: Тихо.
4: Он говорит, что промоша и дай шейку.
5: Дай шейку?
4: Ну, он любит, когда ему чешут макушку. Вот он предлагает почеши шею. Вот.
3: А, Влад, а вы чем занимались-то? Мы вас ведь отвлекли на попугая.
4: Я занимаюсь дизайном, я архитектор по специальности. Да, вот. Интерьерами я занимаюсь нынче. О, привет, слышали?
3: Привет.
4: Слышали только что?
5: Да.
4: Привет.
3: От Марика.
5: Марик.
4: Он гигантский, он метр в высоту.
5: Кто? Попугай?
4: Вот, если бы его взять, Марик. Ну да, он гигантский просто, я вообще его боюсь.
3: Так что же сразу не сказали? У нас картинка сразу нарисовалась.
5: Совершенно
3: другой коленкор. А какого цвета-то это все чудо-юдо?
4: А, какой красно-голубо-зеленый.
3: Ой, фантастика, если я представляю.
4: Ну, основной цвет красный.
3: Это же чистые цвета такие, понимаешь? А выгуливать их надо, вот, чтобы они... У них крылья, чтобы не отвалились, не атрофировались, мышцы не ослабли, их как-то...
4: Марик летать не хочет. Его выпускаешь, он прыгает, как собачка. Прыгает, просто прыгает по полу.
3: А большой?
4: Ходит.
5: Марик есть большой?
4: Большой тоже.
5: Понятно,
4: они не летают. Хотя умеют. Марик раньше летал еще, его там куча людей ловила пожарными этими шлангами. Он затерялся как-то в порту, вот, ну, его словили. Ну, в общем, это длинная история.
3: Бронзбойтами сбились с дерева, я понял.
4: О, слышали, на фонтан ты вот купил, вот только что было.
3: Влад, спасибо, не жалко потраченного времени на вашу всю веселую живую компанию. Привет всем.
4: Я сейчас всем пойду говорить, что мне звонил Чипендук.
3: Обязательно.
5: Пока.
3: Пока.
4: Да, всего вам доброго.
3: Всего
4: пока,
3: доброго. Москва.

Радио Чиплюк. Обратно мы самые первые.

0: эфире новости, прошедшие цензуру, радио Чипальдук.
1: Генеральный российской заявил, что организованная в стране угрожает национальной, так как она действует в каждом и проникла в органы. Эти слова прозвучали на совещании системы по вопросам борьбы, передает агентство. Мелкие образца 1991 года трансформировались в строго вертикальные, обладающие межрегиональными и международными. Генеральный обратился с призывом прекратить и начать. Обращаясь к своим, он заявил, что сейчас необходимо дать, так как оценки неадекватны. Сейчас в России действует 400, численность которых превышает 10 тысяч. За минувший год выявлено 1,2 тысячи, сообщает агентство.
0: Полный текст цензурных новостей выложен на нашем сайте chipl.censornews.ru.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты. Чипльдук. И так будет с каждым.

Это была музыкальная фантазия для тех, кто держит у себя в гараже коллекцию чугунного каслинского литья. А нашу следующую композицию вполне можно ставить вместо ответа на вопрос «Как живете караси?».

0: Чипелдук.
1: Я тут смотрю, что я не один такой, в принципе, народ-то есть, вижу, нормальное.
0: Чипелдук.
2: Радио Чипельдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
3: Чипельдук.

Ты стояла у берега моря и смотрела на старый причал. Из причала какой-то мальчишка о беде, о своей прокричал. Ветер фразу унес, парень сел на песок и заплакал по-детски. А ты подбежала к нему, села рядом у ног и сказала: «Не надо воды». Подбежала к нему, села рядом у ног и сказала: «Не надо воды». Мальчик хочет в Тамбов. Ты знаешь, чики-чики, чики-чики-та. Мальчик хочет в Тамбов. Ты знаешь, чики-чики, чики-чики-та. Но не летят туда сегодня самолеты, и не едут даже поезда. Но не летят туда сегодня самолеты, и не едут даже поезда. На тебя посмотрел он украдкой, и слезинка блеснула огнем. От улыбки ее стало жарко, вам так весело стало вдвоем. Руку он протянул и промолвил: «Пойдем». Море тихо шепнуло: «Смелей, длится ваш беззаботный случайный роман уже целых 17 недель. Длится ваш беззаботный случайный роман уже целых 17 недель». Мальчик хочет в Тамбов. Ты знаешь, чики-чики, чики-чики-та. Да.

Give me the sexual secrets, baby.

Мелодия, которая только что прозвучала в эфире радио Чипльдук, была написана в самый разгар кампании по борьбе с компьютерными мышами в штате Кентукки. Музыкальный плейлист радио Чипльдук продолжает музыкальная версия картины «Взятие снега».

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: И вот пишет нам человек: недавно с уверенной легкостью подсадил его на Чебулину. Он не мог запомнить название, но вот он будет счастлив звонку, но не знает об этом. Вот Чебулину, на Чебулину, Чебулину, Чебулину. Чебулина прям как фамилия.
4: Подожди, он какую-то гражданку как раз мне показал, что Чебулина.
3: Алло, здрасте, Кирилл.
5: Здрасте.
4: Кирилл, а кто такая Чебулина и как ее зовут?
5: Что-что?
3: Чебулина знакома вам?
4: Гражданка.
5: Нет.
3: Чебулина. Нет вообще?
5: Нет.
3: Но из... А Чипальдук?
5: А, Чипальдук, да.
4: Ну, а Чебулина-то, Чебулина, может, все-таки припоминаете?
5: Да нет, не знаю.
4: Да нет, Ленка Чебулина из седьмого. Из седьмого подъезда. Ну, вспоминайте, вспоминайте.
5: Да нет, это, наверное, просто друг с большим воображением.
3: Ну, в общем, Васечек вас, видимо, так вот поздравляет таким образом. Мы вас с весной поздравляем.
5: Да, спасибо.
3: С днем радио. Вот у нас эта тема актуальная, день радио. Мы... Ну, мы, правда, как бы и не радио, и в то же время радио. Вот мы в интернете.
4: Но мы днем выходим.
3: Но нет дня интернет-радио такого, вот нет праздника. Поэтому мы где-то...
5: Ну, это тоже радио, поэтому...
3: Ну, тоже вроде радио, но в то же время мы интернет. А есть день интернета. Вот нам когда праздновать? Два раза в год или посередине между этими днями?
4: Ты заморочил человека.
5: Я думаю, вообще день Чипальдука, да и все.
3: Международный день Чипальдука. Потому что это вообще такая Чебулина, в общем, вот. Отчебучить такой праздник. А вы чего поделаете сейчас?
5: А я сейчас собираюсь вот ехать на Маевку.
3: О, а на Маевку ездили, да, ведь как раньше? Белые рубахи надевали, собирали литературу запрещенную, покушать, выпить.
5: Ну, в принципе, сейчас ничего не поменялось. Тоже литература запрещенная,
4: все то же самое. А что
3: еще? И с девками обязательно.
4: Ну, понятно. А что у вас еще запрещенного? Расскажите, что запрещено.
5: Свинина.
4: О. Во! Отлично, отлично.
3: Раз.
4: Может похрюкать свинина? Нет у вас под рукой там, нет?
5: Ну, в принципе, я могу себе попросить на похрюкать.
4: Давайте.
3: Хороший такой. Очень. Его надо свести. У нас еще одна девушка есть. Она вот делала уи-уи-уи. Такой поросячий визг радости. В общем, хорошая парочка. У нас как ниф-ниф, но фнаф-наф-наф.
4: Не в кайф, да. Спасибо огромное. Ну что же, похрюкали. А давайте тогда сигналы относительно точного времени вашей свинины.
3: Не, а может, подожди, на Маевку еще гармонь брали. Может, есть гармонь какой-то, аккордеон. Нет, там аккордеончика у вас, баяна какого-нибудь, нет?
5: Да нет, аккордеончика нет, у меня только есть футбольный мяч из руки.
4: Футбольный мяч. Ну, почеканьте тогда пять раз, можете начеканить?
3: А шестой в окно его.
4: А шестой в окно, и поровнее, чтобы...
3: В стекло. Будет сигналы точного времени.
4: Давайте аккуратно почеканим. Можете вот там...
5: Когда начинать, вы просто...
4: Нет, как удобно, как угодно.
3: Ну, давайте,
4: удобно.
3: Да, потом, когда отчеканите, говорите, как у нас принято, значит, там, пять раз это, а шестой какой-нибудь другой звук, и говорите, передавал такой-то, такой-то.
5: Окей, хорошо.
4: Давайте. Поровнее чеканьте, чтобы, ну, там, понятно, да, чтобы не было так уж очень разброса.
3: Поехали.
4: Разброс.
3: Кирилл?
5: Точное время передавал Кирилл. А время...
3: А не важно, главное, что оно точное.
4: Давайте еще раз, по-моему, так. Пять раз не было. Кирилл, давайте...
3: Не, мы просто
5: прослушали. Было?
4: Давайте еще раз на чистую. Уже сколько времени скажем, прям, чтобы все было без
3: бутылка. Сейчас еще точнее время будет просто.
5: Поехали.
3: Поехали.
5: Точное время от Кирилла где-то 6 часов.
3: Где-то 6 часов. Где-то Кирилл сейчас передал нам сигнал.
5: Отлично.
4: Где будете играть-то? В полузащите или на воротах?
5: Только нападение.
4: Только нападение. Ага. Ну хорошо, побольше вам в индивидуальную обводку идти. Не жалейте соперников. Как
3: а вы на бережку будете или в лесочке?
5: Да. Знаете, самое главное, вам желаю, чтобы ни при каких раскладах не закрывались.
4: Хорошо.
3: Стараемся.
4: Вот. Вы тоже не закрывайтесь, что называется, в атаку идите, открыто, тактика должна
3: пока
4: быть.
3: Пока вы открыты, и мы открыты.
4: Да. 3 минуты жестко, остальное в кость. Пока.
3: Пока.
5: До свидания.

вестерне вы можете поцеловать свою лошадь. Но не свою девушку. Гарри Купер.

Спасибо.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.

0: В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чиплюдук.

Радио Чипльдук. Через старый добрый Wi-Fi.

политик напоминает мне человека, который убил отца и мать. А затем, когда ему выносят приговор, просит его пощадить на том основании, что он сирота. Авраам Линкольн.

Внимание! Пострадавшим от пластических операций хирурга Мотовилова Г.А. просьба переключиться на частоту 68,7.

0: Несвежие новости. По вашим просьбам.
1: Из архива.
2: Добрый день. В эфире радио Чапельдук «Несвежие новости». В студии с вами Арсений Мухин. Позывные праздника труда. Выйдут все как один. Патриотическая инициатива москвичей о проведении 16 апреля коммунистического субботника, посвященного 107-й годовщине со дня рождения Владимира Ильича Ленина и 60-летию Великого Октября, нашла в Беларуси всенародную поддержку. Во всех коллективах прошли митинги и собрания, участники которых взяли обязательство ознаменовать этот день высокопроизводительным трудом, выработать большое количество сверхплановой продукции из сэкономленного сырья. Машиностроители целинником. Многотысячный коллектив завода «Целиноград Сельмаш» горячо откликнулся на призыв москвичей ударным трудом ознаменовать коммунистический субботник. На предприятии состоялся митинг, на котором сверловщица Эл Фисенко, прессовщик Сейтимбетов и другие дали слово в этот день выполнить сменную норму на 150-180%. Решено в ленинский субботник выпустить 75 разбрасывателей минеральных удобрений, много сцепок, лущильников и другой сельскохозяйственной техники. Весь дневной заработок будет причислен в фонд пятилетки. Организовано в четком ритме. Из всех городов и районов автономной Калмыкии идут вести о готовности трудящихся организованно провести ленинский коммунистический субботник. Здесь на субботник выйдут все. А бригада каменщиков В. Баландина обязалась в этот день перевыполнить норму на 20%. Еще большей выработки решил достичь мастер столярного цеха К. Кашкоев. Шофер А. Боровиков будет весь день работать на сэкономленном горючем. Птицефабрика реконструируется. Фрунзе началась реконструкция крупнейшего в Киргизии птицеводческого предприятия Аламединской бройлерной фабрики. Впервые в практике бройлерного птицеводства в республике внедряется трехъярусное клеточное содержание птицы. Не одну птицу, что ли, они выращивают? Непонятно. Освоение дополнительных... Одну птицу выращивают. Простите.

СССР М. Гергадзе, Москва, Кремль, 11 марта 1977 года. Выпуск не очень свежих новостей на радующий придук подготовлен по материалам как раз таки газеты «Известия». Газета выходит с марта 1917 года. Это номер 60-й. Или 18515, сказано в скобках. Это московский вечерний выпуск. Суббота. Цена газеты 3 копейки. С вами в студии был Арсений Мухин, орденоносец оранжевого знамени «Радующий Бельдук». До новых встреч в выпусках несвежих новостей. Всего вам доброго.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7:07.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

0: Только что в нашем эфире прозвучала композиция для амбидекстеров, работающих на старых винтажных деревянных счетах.
1: А следом прозвучит трек для задумчивого наматывания витого шнура от наушников на указательный палец.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чип-льдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Алло. Алло.
4: Да.
3: Вы нас слышите? Алло.
4: Я вас слышу.
3: Это Алиса?
4: Да, здравствуйте.
3: А радио Чапыльдук, оно вам надо или не надо?
4: Ой, здравствуйте.
3: Да вы про нас забыли.
4: Это прям неожиданно.
3: Вы нас с тех пор не слушали, да?
4: Я не забыла. Я очень часто прокручиваю ваш звонок. Это к 5-летней давности, наверное. Я там, по-моему, пела «В лесу родилась елочка» под кухонную утварь. Мне так стыдно было за это. Я забыть не могу.
3: Угу. Так у вас есть шанс реабилитироваться сейчас?
5: А давайте наоборот. Вы еще хуже споете.
4: Не дай бог, я опять буду...
5: Давайте вы еще хуже споете, чтобы тот звонок для вас был...
3: На фоне этого он выиграет значительно.
4: Серьезно, ну. Сейчас, извините, у меня радио Чапыльдук на связи.
3: Ну?
4: Если серьезно говорю.
5: Это она с кем-то разговаривает.
4: Еще хуже. Нет, у меня просто вокруг вас уже поклонники, поэтому
3: видите,
4: я
3: как.
4: Теперь всем хочу.
5: Вот вы можете с ними хором что-то...
3: Ту же самую песню.
5: Да, ту же самую песню, только хуже.
4: Сейчас, подождите.
5: У вас, наверное, кухонной утвари-то сейчас нету под рукой.
4: Да у меня полный бар под рукой. У меня есть собака, мне может... Он может...
3: Собака?
4: Бенко. Собака у нас. Она такая же белая, постоянно крутится. Лейша.
3: Он? Вот, вот, вот, вот.
5: Собака.
4: Собака, ну на пляже. Цвета рыжего и белого.
5: Они на пляже.
3: На пляже, бар, да. Уже все замечательно, сезон.
4: А мы как бы, у нас работа как у вас. Отдыхаем работой, и работаем мы отдыхаем.
5: Как здорово. То есть вы сейчас на пляжу непосредственно?
4: На пляжу. Непосредственно на пляжу. Я бы пересыпала песок, но не услышите.
5: Ну, смотря в каких объемах.
4: Тоже правильно.
5: Что вы можете пересыпать тогда?
4: Нам? Даже не знаю. А могу, да, вот побить в барабанную тарелку, могу...
3: Не, это было. Это было уже. Зачем? Не надо. Прошло 5 лет почти. Все выросли. На вашем звонке воспиталось уже целое поколение. Все уже знают, как стучать утварью. Да, надо двигаться вперед. Вы сказали, что вы за это время подтянули еще слушателей.
4: Конечно, вот 2,5 стоят.
5: А можно половину, которая...
4: Там
5: вот
4: рядом стоят.
5: Вот которая половина. Двоя, понятно.
3: Половина,
5: а вот которая
3: это как
5: половина.
3: Раз стоит на задних лапах. Белая,
5: собака,
3: с рыжим.
5: Да?
3: Да, наверное.
4: Да, это половина.
5: А те двое, это что вы о них скажете?
4: Симпатичные ребята, люблю их.
5: Так, ага, хорошо. А они как?
4: Нет, я их поймала на выходе, сказала Чапыльдук, они замерли.
5: Ага,
3: значит, они... разогнали всю клиентуру из пляжного бара звонком Чапыльдука.
4: Нет, вы их, наоборот, загнали обратно. Они уходили, а тут кодовое слово «Чапыльдук» все остались.
5: Сразу. Такая, а какая у вас там утварь-то барная есть?
4: Утварь-то барная есть. Даже не знаю, что из них утварь. А, есть рында, кстати, настоящая...
3: Рында? Вот. Вы знаете, по ком
4: вот
3: звонит
4: вот
3: колокол? По ком звонит рында? Догадываетесь? Звонит она по Чапыльдуку. Мы звоним вам напомнить, что звонка через 5 лет может не последовать от нас. Может быть даже...
4: Нет, я очень, очень бережно буду о вас заботиться. И буду у всех просить бережно заботиться, чтобы через 5 и через 10 мне не подойдет, если его не будет.
3: Вот нам очень надо, чтобы о нас сейчас заботились, понимаете?
5: Эти двое, вот к вам вопросов нет, а вот эти двое, они как вообще?
4: А над этими двоими я поработаю.
5: Вот.
3: В общем, Алис, мы рады, что вы на самом деле с нами, что вы за эти 5 лет не деградировали, даже наоборот выросли.
5: Да.
3: Вот я засек, кстати, не 5 это лет было, а 4 года. 4 года. Пока.
5: Пока.
3: О, уже побежало в море.

0: «Не отлынивай от аппендицита» – примерно так переводится название предыдущей композиции в нашем эфире.
1: Ну, а продолжит наш плейлист «Музыка для зарядки ленты в кассовый аппарат».

Радио Чипальдук. Первое. Авторитетное.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

0: В Москве 9 часов 9 минут. Ровно.
1: Радио Чиппельдук. Гранса.

0: Как советуют риэлторы, вкладывать деньги лучше всего в самого себя. Поскольку
1: со временем вы гарантированно превратитесь в недвижимость.
0: А затем в невидимость и неслышимость.
1: Задумайся.

0: Это была музыка для Ольги и Клима Анохиных, отмечающих сегодня восьмую
1: радостную годовщину своего развода. А наш плейлист продолжит короткая пьеса для ночного подпольного стриптиз-бара в здании ЮНЕСКО.

0: «Как-то раз в эфире». Мы вам звонили.
1: У нас все хаты записаны.
2: Алло.
3: Артем.
2: Да.
3: Здравствуйте, товарищ Артем. Это радио «Чапельдук» вас беспокоит.
2: Да.
3: Да, вот со мной Валя. Валя, вот вас еще ни разу не слышала.
4: Слышу вас зато
3: вот
4: теперь.
3: Сейчас она вас слышит.
2: Замечательно.
3: И что вы делаете в это неурочное время?
2: Прожевываю курочку.
3: Курочку. В городе Самара водятся упитанные куры.
4: И девушки красивые, говорят.
2: Ой, девушки самые замечательные.
4: Лучше курочек.
2: Есть такое. Однозначно лучше
3: курочек. С вами есть какая-нибудь сейчас рядом девушка?
2: Нет, нет.
3: Холостяцкая, значит, пирушка.
2: Да. Пришлось вот как раз-таки с курочкой распрощаться.
3: А что вас надоумило вот на Чапельдук-то обратиться? Может быть, вы рассчитываете с нашей помощью найти какую-нибудь девушку?
2: Давайте-ка немножко уточним. Когда же, интересно, я обращался на радио Чапельдук?
3: Значит, это не вы обращались. Понятно.
2: Я могу слушать его.
3: Ну, что, тогда за сим наш разговор тогда закончен? То есть вас, в принципе, Чапельдук не интересует. Это только вас подставили, и все.
2: Чапельдук-то не очень интересен мне.
3: Ну, вы на нем. Вы можете практически сейчас даже выступить в роли чтеца, певца, мастера каких-то акустических жанров. Скажите-ка, а у вас вот какие-то есть, может быть, старые, древние звуковоспроизводящие инструменты? Вот, то есть, какой-нибудь, может быть, катушечный магнитофон? Мы очень любим вот старье такое винтажное. Патефон, граммофон.
2: Если, конечно, походить по квартире, возможно, можно что-то найти.
3: Граммофонную пластинку, виниловую пластинку какую-нибудь на что-то поставить. Нет такого?
2: К сожалению. Нету.
3: Значит,
2: звук воды есть.
3: Звук воды.
2: Звук открывающейся двери, звук голоса и так далее.
3: Балконы мы любим еще очень.
2: Вот как раз-таки я рядом с ним и нахожусь.
3: Так, давайте, выходите на балкон. Рубрика «Балконы народов мира».
2: А голос-то уже балконный.
3: Вот голос балконный. Значит, смотри, слабо сейчас на всю Самару заорать. Говорит радио Чапельдук.
2: Давайте. А говорит радио Чапельдук.
3: Да, это все, что мы получили. Как-то скромненько, Артем. Наш эфир знавал вопли и покруче с разных балконов мира.
4: Надо телефон отодвинуть.
2: Так я же уже не из балкона вылез, чтобы меня микрорайон услышал. Как же скромно-то. Они уж меня все знают.
3: А теперь вас не только микрорайон, а весь мир слышит благодаря Чапельдуку. Ладно. А по жизни чем вообще занимаетесь?
2: По жизни сею добро. Продаю рекламу, фотографирую людей в аквапарке.
3: В аквапарке. Есть в Самаре аквапарк?
4: Есть.
3: А давайте мы приедем к вам в Самару, всем Чапельдукам, в ваш аквапарк вместе с нашими юзерами и устроим там...
2: водную вечеринку.
3: Будет очень зрелищно в аквапарке, с этих с горок будем спускаться, все в оранжевых плавках, в оранжевых купальниках, девушки. Вот, значит, мы так... Ну ладно, в общем-то, все хорошо, только жалко, мы никаких мелодий и ритмов так и не получили от вас. Вам предоставляется последнее слово. Что вы можете сказать свое оправдание?
2: Я не виновен, все в порядке. Спасибо, то, что позвонили, и я что-то вот, честно, пока что еще до сих пор не понял.
3: Ошеломлен он этим.
2: Мягонько, да.
3: Ну, хорошо.
2: Приятно,
3: приходите в себя, не оставляйте Чапельдук в покое. Все, пока.
2: Спасибо, Чапельдук радио, удивили.
3: Приятно удивили.
2: Счастливо.
3: Полетели дальше.
4: Пока.
2: Пока-пока.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере с негатива окружающей действительности.

0: Вы прослушали трек для обнаружения ребенка при игре в прятки.
1: Следом за ним в нашем эфире песня для отфутболивания назойливых маркетологов.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве ровно 10 часов 10 минут.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио. Getting ready to dog somebody, boy.

еще не устал, мы предлагаем окунуться в теплое море ностальгии музыки 70-х годов. Лаванда – нежный цветок, символ верности, преданности и постоянства. Поют София Ротару и Кирилл Немоляев. –

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Почему именно голубь стал символом мира? Почему не подушка? В ней больше пуха и нет опасного клюва.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, волатильное и транспарентное радио.

0: разработчика.
1: Меня не волнует. Мне важен эффект.
0: Эффект.
1: Если зритель когда-нибудь и задумается над логикой, так только на пути из кино домой. А к тому времени он уже заплатил за билеты. Альфред Хичкок.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 11 часов 11 минут.

Радио Чипальдук, превосходя свои ожидания.

0: Мысль дня.
1: На экране мы все чаще видим артистов, изображающих чувства, которых они никогда не испытывали. В фильмах, снятых людьми, видевшими артистов, изображавших эти чувства на экране.

0: Yoga, Hong Kong.
1: Восьмой час вы слушаете классические шлягеры верхневольских катателей верблюжьей шерсти. Оставайтесь с нами.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

Yes. The people.

Это была музыка для взбивания перьевых подушек. Продолжит наш эфир в рубрике «Веселый досуг» мелодия для расшатывания зуба.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 12 часов 12 минут.

Внимание! Говорят Чип и Дук. Чип и Дук. Непонятное радио. One, two, and go up.

0: God's love be with you.
1: 13, 14, 13, 12, 11, 10, 9. We have ignition sequence start.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все хаты записаны.
3: Алло.
4: Алло.
3: Да.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Это Нижний у нас город? Или Тагил?
3: Тагил.
5: Нижний Тагил.
4: Нижний Тагил.
3: Да-да-да, Нижний Тагил.
5: Москва на
4: Верхняя
5: пороге.
4: Москва звонит вам.
3: Это не Пельдук?
4: Оставляли заявочку, узнали. Ну, все, тогда неинтересно.
5: Интересно, чем занимаетесь? Что у вас происходит сейчас?
4: Вот вы пишете художники.
3: Мы переезжаем. Мы переезжаем и слушаем Чипельдук.
4: А вы переезжаете, значит, вы художники-передвижники или просто художники?
3: Мы просто художники, но сейчас мощно передвигаемся.
5: Но вы не из Нижнего Тагила в другой Тагил переезжаете? Вы более локальные у вас движения?
3: Из квартиры в гараж переезжаем.
5: В гараже будете жить?
3: Да. Будем рисовать в гараже, нужны большие площади нам.
4: Ну, конечно, там просторно, светло в гараже, как и положено художникам. Студию, самое место оборудовать там.
5: А в каком эстетическом направлении вы работаете?
3: Ну, стрит-артом занимаемся.
4: Клип-артом?
3: Стрит-артом.
5: Стрит-артом.
4: Стрит-артом. Значит, вы можете логотип Чипельдука, эмблему и сайт, просто весь сайт даже нарисовать где-нибудь на торце дома, так высотой метров там 18.
3: Ну да, да.
4: Может, забацаем?
5: Давайте, может, устроим такой экшен?
3: О, было бы здорово, нам нужна только машина, которая будет поднимать нас на высоту, и мы вообще с радостью.
4: То есть разрешение властей местных вам не требуется, только машина с люлькой, которая вас поднимет на 18 метров.
3: Ну да, обычно нам не требуется разрешение, поэтому нам нужна только машина.
4: Серьезно? А вот что, в Нижнем Тагиле ко всем так лояльны? Или вы там какие-то...
3: Нет, просто мы такие сумасшедшие.
4: Заслуженные художники Нижнего Тагила. А какой главный стрит в Нижнем Тагиле, вот для стрит-арта? Какой главный проспект, артерия?
3: Ну, мы на самом деле не Димон на главной. Мы пытаемся сейчас дворы какие-то, окраины, в общем.
4: Не, ну окраины нам Чипельдук не подходят. Нам
3: нет,
4: бы...
3: ну вообще Ленина. Ленина улица.
5: Ну это понятно, она не может быть на окраине.
4: Другой не может быть главной улицы в городах России. Все главные улицы Ленина.
5: Не, ну, конечно, Чипельдуку не хотелось бы на окраине Нижнего Тагила быть прорекламированным. Понятно, что лучше, чем ничего.
4: В центре, напротив бывшего здания горкома.
3: Есть район Лебяжка, и можно вот Чипельдук на Лебяжке.
4: Чипельдук на Лебяжке.
5: А лучше Лебяжка на Чипельдуке. Может быть, чем характерен этот район?
3: Тем, что мы там активно занимаемся творчеством. Благоустраиваем дворы. Но пока один двор.
4: Ну, опишите вот ваш самый красивый, так сказать, стрит-артовый какой-то шедевр. Что там изображено и где?
3: Такой последний, большой, это, наверное, мы делали буквы из досок. Но это были не рисунки, это были конструкции деревянные.
5: Деревянные?
3: Вот мы собирали слова. То есть мы можем скульптуру из дерева Чипельдук собрать.
4: То есть вы даже еще и из дерева объекты изготавливаете, да? Не только расписываете краской. Ага. Из дерева собрать Чипельдук. Может, потом выпустить в продажу? Собери деревянный Чипельдук. Набор для начинающих слушать радио. Деревянное интернет-радио.
3: А мы вот сейчас придумали такую штуку, остановки называть иначе, так как нам нравится. Можно какую-нибудь остановку назвать Чипельдук в Тагиле?
5: Какую?
4: Феноменально.
3: Надо выбрать где-нибудь и приколотить деревянную конструкцию со словом Чипельдук.
5: Сколько вам понадобится времени на это?
3: Ну, учитывая, что сегодня мы все же передвигаемся, то, дня два.
5: Как нам проверить, где она находится? Вы, может, пришлете нам фотографию?
4: Фотографию, да, мы выложим на форум, поблагодарим. Это вообще начинание потом по России пойдет, по всей.
3: Ну, здорово, мы можем выложить на форум тогда.
4: Выложим, да. И где-нибудь потом и в Лондоне будет остановка, Чипельдук, глядишь.
3: Да, было бы вообще здорово.
4: Вообще начинание шикарное. Представляешь, едешь на троллейбусе по Нижнему Тагилу, и водитель в этот вот микрофон такой объявляет, вот, улица Ленина, следующая остановка Чипельдук.
3: Ну вот, надо сразу будем переезжать на эту остановку.
4: Нам эта идея нравится.
5: Осталось
4: давайте, сказано, сделано.
5: Следующая остановка Чипельдук.
4: У вас позыв, а у нас посыл. То есть мы вас посылаем по вашему позыву, по призыву.
5: По чину.
4: И за чину сделать эту акцию, перформанс.
3: Инсталляцию,
4: пускай перформанс,
5: флешмоб. Пускай будет в каком-то прикольном районе, а не где-то.
3: Хорошо, хорошо, не переживайте. Наше любимое радио, нашу любимую остановку.
4: А у нас и джингл готов. У нас есть джингл такой. Будет и на вашей улице радио Чиппальдук. Но, смотрите, Ань, мы надеемся, вас же не только двое там слушателей Чиппальдука.
3: Нет, нас не двое. Нас тут целая большая компания. Вот
4: понял.
3: Виталик пришел. Хотите с Виталиком поговорить?
4: Сейчас поговорим. Нам просто надо, чтобы когда люди увидят слово Чиппальдук, чтобы у них не просто это ассоциировалось с остановкой, а есть такое радио Чиппальдук.
6: Есть такое радио.
4: Есть такой Виталик из Нижнего Тагила.
5: Виталик, ну, мы тут с Аней договорились, будем делать инсталляцию деревянную. Остановку Чиппальдук в Нижнем Тагиле будем устанавливать.
6: О, я даже знаю, где ее установить.
5: Уже хорошо.
6: Ее мы установим рядом с нашим большим гаражом, в который я сейчас поеду.
5: Не будет это где-то там на задворках?
6: На задворках? Нет. Это будет на районе Гальянка. Нижнего
4: Тагила. Ага. Значит, мы записываем тут на Гальянке. Нам вообще Лебяжку обещали, что на Лебяжке вы сделаете.
5: На Лебяжке не говорили, что на Лебяжке, потому что они только что обработали Лебяжку.
4: А, уже обработали уже Лебяжку.
5: Спасибо большое. Ну что?
6: Спасибо вам большое.
5: В ожидании остановки.
4: Не останавливайтесь после того, как остановку сделаете. Отчета ждем.
6: Ни за что не остановимся.
4: Мы проверим.
6: Мы проверим. Так же, как вы. До свидания, Чиппальдук.
5: Счастливо.
4: Счастливо, спасибо. Нижнему Тагилу всему привет.

Много сообщений пришло на наш пейджер с вопросом, кто автор песни, которая только что прозвучала в эфире радио Паттайя FM. Ответы на этот вопрос знатоки могут присылать на наш факс-модем. Ну, а мы продолжим наш эфир композицией для разнашивания лабутенов.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипальдук. Радио с хорошим вкусом.

0: Дорогие слушатели и зрители сайта «Радио Чапельдук», к сожалению, в кинофильмах, которые мы смотрим, актеры зарубежного кино обычно уверенно разговаривают на незнакомом им русском языке голосами совершенно посторонних людей или закрыты дублирующим текстом. «Радио Чапельдук» с удовольствием возвращает вам голоса любимых актеров и режиссеров звезд мирового кино.
1: Джонни Депп на «Радио Чапельдук».
2: The most impressive dream?
3: Dream, yes, which you had, which it impressed you most of all.
2: Oh boy, I've had some really strange ones. I can remember being a little kid, really young, maybe 4 years old, and I used to have dreams of, they talked about the Sandman, you know, who's the guy who helps you sleep or makes you go to sleep. And the Sandman for me in my dreams was a man who, with no face, and he was made of sand, you know. I had that recurring dream for, about a year or so. And I finally escaped him, so.
1: Джонні Депп на радіо Чапельдук.

0: Лабиринты человеческой мысли.
1: Товарищи, один, один, ноль, один, ноль, ноль, один, раз, раз, еще раз, ура, раз, ноль, раз, ноль, один, ноль. И еще раз ноль, товарищи. И да здравствует ноль. Ура, товарищи. Ура.
0: Мы передавали фрагмент речи Владимира Ильича Ленина о трудовой дисциплине 1920 года в качественном цифровом звучании. Digital Remastering студии Чипльдук. Апрель 2007 года. Звукорежиссер Аркадий Иванченко.
2: Необходимость улучшения качества звучания данной речи вождя не подлежит сомнению. Послушайте для сравнения оригинал записи этого выступления Ленина в аналоговом звучании с граммофонной пластинки фабрики Готлиба Моля 1922 года выпуска.
3: Недавно прогнали шкурников. Все мы скажем теперь: долой шкурников. Долой тех, кто думает о своей выгоде, о спекуляции, о подклинивании от работы, кто боится необходимых для победы жертв. Да здравствует трудовая дисциплина, рвение в труде, преданность рабочему и крестьянскому делу. Вечная слава тем, кто ведет за собой теперь миллионы трудящихся, идя с наибольшим рвением в первых рядах армии труда.
0: Очевидно, что в таком виде речь вождя не выдерживает никакой критики. Она непонятна современным лодырям, прогульщикам, нарушителям трудовой дисциплины и прочим продвинутым пользователям аппаратуры класса хай-энд.
2: Радио Чипльдук планирует продолжать реставрацию и оцифровку выступлений других крупных деятелей прошлого и регулярно транслировать их в эфире в улучшенном качестве.
0: До новых встреч в программе «Лабиринты человеческой мысли».

0: Чипл дук, ашку мук.
1: Чипл дук, ашку мук.
0: Чипл дук, ашку мук. Ашку мук. Правильно.
1: Чипл дук, ашку мук.
0: Экс Биджи Кеймлер. Форева.
2: Радио Чипльдук навсегда. Ашкумук. Форева. Такой расклад.
3: Уже-же.
4: Уже-же. Уже-же. Уже-же.

Чіпльдук. Шугаріті.

0: Несвежие новости. По вашим просьбам.
1: Из архива.
2: Добрый день. В студии радио Чапельдук Арсений Мухин. В эфире «Несвежие новости». На очередной сессии Верховного Совета Узбекской ССР обсуждены задачи Советов народных депутатов Республики по осуществлению постановления апрельского 1984 года Пленума ЦК КПСС о дальнейшем улучшении работы Советов народных депутатов, указаний и рекомендаций, изложенных в выступлениях товарища Константина Устиновича Черненко. Сейчас где-то здесь рядом звонит мобильник, поэтому извиняемся за помехи в эфире радио Чапельдук. В докладе председателя Президиума Верховного Совета Узбекской ССР Салимова и речах депутатов главное внимание было уделено конструктивным мерам по ускоренному переводу экономики, в первую очередь хлопководческого комплекса, а также социальной сферы, на более интенсивный путь развития, активному преодолению тормозивших в Узбекистане этот процесс нарушений ленинских норм подбора и расстановки кадров, государственной дисциплины. Предметно и остро говорилось, как быстрее реализовать намеченные меры по ликвидации таких негативных явлений в общественной жизни республики, как разрыв между словом и делом, приписки, взяточничество, сообщает ТАСС. Это были не очень свежие новости на радио Чапельдук. С вами в студии был Арсений Мухин. Этот выпуск новостей был скачан с сайта Несвежак Ньюс из медленного интернета, работающего на оригинальных супергетеродиновых фазоинверторах на одном триоде Бердского радиолампового завода. Ну а сейчас радио Чапельдук продолжает зажигать немножко музыки в современных ритмах.

Вы прослушали песню «О чьей-то родине» номер 492. Продолжит наш эфир композиция «Для беспричинно насупившихся».

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

0: Прямые включения на радио Чипльдук.
1: Москва. Камергерский переулок. 16 часов 3 минуты. Крестный отец солнцевской мафии Жора Спитой играет на пиле, зарабатывая себе на хлеб в условиях тяжелого экономического кризиса.

How you doing, baby? Yeah, I'm feeling good too. Yeah, honey.

0: в делопроизводстве и предпринимательстве. Нахренаж.
1: Нахренаж.
0: От старофранцузского, трудно выговариваемого
2: нахренаж.
3: Нахренаж.
0: Нахренаж – обустройство и внедрение ненужных и мешающих жизни, деятельности или движению удобств и приспособлений. А также избыточный антураж, излишний ажиотаж или ненужный эпатаж. Нахренаж зародился еще в Древней Руси, поддерживался в царской России и существует и поныне в хозяйственно-экономической деятельности, культуре, искусстве и в быту. Получить от государства большой транш на какой-либо нахренаж – это высший пилотаж, вызывающий в случае удачи сильный кураж, а в случае разоблачения – еще более сильный мандраж.
4: Узнать подробности можно, зарегистрировавшись на сайте наш-нахренаж-первый-блин.наш.
1: Пилотаж, кураж, мандраж.
3: Нахренаж.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 15 часов 15 минут.
1: Радио Чапльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипль-чипль-дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
0: Чего-чего?

0: Устройства и механизмы народов мира. Выпуск 611. Наименование устройства. Экспериментальная центрифуга для влажной и сухой химчистки живописных полотен, гобеленов и предметов искусства на тканевой основе.
1: Принцип действия. Снятое с подрамника живописное полотно, написанное маслом, аккуратно помещается в стальной барабан внутрь центрифуги.
0: Далее в емкость заливаются особые чистящие реагенты, нейтральные по отношению к красочному слою картины.
1: Затем начинается вращение центрифуги со скоростью до 300 оборотов в минуту. И происходит химическая очистка художественного изделия от пыли, копоти и поздних наслоений.
0: А также освежение красок и заделка мелких трещин и патины.
1: Ленинград. Русский музей. 1962 год.
0: Химчистка и отжим картины Айвазовского «Девятый вал».
2: Ворочи, игрок, Коля, давай. Давай, загружай, шестой подрамник.
3: Куда ты суешь, брат?
2: Давай, на 250, все. Раскручивай, да-да-да.

пока на сцене остается хоть одна хорошенькая девушка, театр хранить преждевременно. Джордж, Джин, Нейтан.

0: «Шоу-биз-ревью» на радио «Чипльдук».
1: Привет, это «Шоу-биз-ревью» и с вами я, Эндрю Кей Галыгин. Не прошло и 3 лет после экранизации «Ледяной схватки» Роберта Мертона с Нилом Броуди в главной роли, а Sony Pictures уже планирует новый ремейк кинохита, принесшего в ее бокс-офис 120 миллионов долларов. А ведь предыдущая версия уже была своего рода ремейком ретро-блокбастера 70-х «Порога решимости» одного из магикан американского альтернативного андеграунда эпохи Никсона Ральфа Перота, автора «Бессмертных Тоби», «Тоби устал» и «Железной лилии» со слепительной Мэри Строуфорд. Чего стоит лишь приглашение Доджа Симбла из «Оттянись, девочка» ради съемок у Пена Ходерстрема, отменившего контракт с AMC Independent, где он должен был сниматься в роли летучего Джерка с Минервой Шуз и Габриэлем Макар, которые, похоже, используют каждую возможность уединиться на съемочной площадке, где уже 5-й месяц разгорается их лавстори, начавшаяся еще на съемках великолепных Разерфордов у Майка Хермана. Ну, как говорится, совет да любовь. Или точнее, advice да free sex. Лишь бы старина Дуайт Хаббл не заревновал. Это был «Шоу-биз-ревью» с Эндрю Кей Галыгиным. Увидимся!

композиция для ускоренного оттаивания холодильников прозвучала только что в нашем эфире. Оставайтесь.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.
1: Радио Чипльдук. Обратно мы самые первые.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: Сэр Гай Середас.
3: Сэр Гай Середас.
2: Здравствуйте, мы с вами уже общались, но мы не помним о чем. Хотим вас проведать и узнать, как вы все еще с нами, или уже вы откололись от Чипальдука.
4: Нет, я с вами, я даже вам немножко денег положил.
3: Да вы что?
2: Вот об этом...
3: Ой, спасибо большое.
2: А вы сейчас где-то на ветру, вы просто слышим звуки резких порывов ветра. Где вы?
4: Да, я иду на улице, но я уже подхожу к зданию, сейчас он исчезнет.
2: А какой улице? Что это за улица была? Где это вы шли?
3: Где этот дом?
4: Улица Красноармейская. Это в городе Брянске.
2: Ага.
3: А вы любите, когда, да, чуть-чуть продувает?
4: Да, люблю, конечно.
2: А вот вы в жизни попутный ветер в какую сторону ждете? Вот вы, вам бы хотелось, чтобы вам попутный куда бы вас, так сказать, не гнал, но сподвигал, направлял?
4: Ну, я думаю, что самое главное, чтобы он был. Mm. Если он попутный, то он в любом случае по пути.
3: Ну, значит, вот на ваше ощущение...
2: Куда подует, туда и пойдете, что ли? Вы что-то...
3: Нет, ну попутный он по пути, понимаешь?
4: Он как раз дует, куда я иду, а не куда он дует, я иду. То есть все наоборот.
3: Ну, попутный.
4: Угу. Да, логично.
3: Ну и вот как ваши ощущения в последнее время при прослушивании радио Чипальдук? Есть ощущение, что... Ну, что он вам с нами по пути и по жизни вас как-то ведет это все хозяйство?
4: Ну, мне кажется, в целом по пути. Дело в том, что я вот года 3 не слушал, а тут решил узнать, что с радио. Поэтому я зашел и удивился, что я его поддержать нужно. Вот, поддержал.
3: А чего не слушали 3 года? В прошлый раз почему перестали слушать, вот так скажем?
4: Да, обстоятельства, наверное. А мне радио настроение поднимает, радио Чипальдук. А в тот момент, наверное, с настроением было и так все в порядке.
2: И без радио обходились.
4: Получается, что так.
2: Ага.
3: Ну, то есть, получается, чтобы вы его часто слушали, вам надо, чтобы ветер был не по пути.
4: Ну, возможно, я должен об этом подумать как следует.
2: Ну, это какой-то новый слоган рождается.
4: А не как сейчас, да.
2: То есть, как бы, дорогие слушатели, если у вас хорошее настроение, радио Чипальдук не для вас.
4: Это
2: парадоксальный вывод мы сделали.
4: Парадоксально, да.
3: Если вы в депрессии, мы с удовольствием вас оттуда
2: радио Чипальдук для тех, кто в депрессии.
3: Да, для тех, кто в депрессии ненадолго.
4: Да, возможно так, потому что можно, чтобы поддержать это хорошее настроение, все-таки для профилактики его стоит подслушивать так вот, раз в неделю точно.
3: Ну и хорошо. Но вы там уже в помещение зашли?
4: Нет, я решил вот на ветру поставить, раз о нем говорить.
2: На ветру.
4: Да, это будет таким лейтмотивом вот, нашего разговора.
2: Нашего разговора, да. А у вас же какие-то изменения еще произошли за 3 года, как мы не слушались с вами?
4: Я думаю, что произошли.
2: Кто-то родился у вас или...
4: Нет, у меня никто не рождался. У нас только внутри меня, может быть.
2: Внутри вас так.
3: Да, ну как кто внутри вас родился?
4: Ну, наверное, я немножко заново родился.
3: Хорошо.
4: Ну, такое, в принципе, я бы не сказал, что это там что-то такое... что это какое-то чудо, что ли, я не знаю. Вот. Но периодически во мне рождаюсь.
3: Помните, как в фильме помните, в «Обыкновенном чуде» у Леонова, он же говорил, во мне проснулся дед по материнской линии. То же самое у вас. Никто не бывает, что вот кто-то чувствует...
2: Назовите вот конкретное, какая черта у вас вот родилась, или качество, или...
4: Ну, наверное, чуть больше осознанности. Осознанность родилась.
2: Осознанность.
3: Это вот когда вам 53 стукнуло, да?
4: Приблизительно.
3: Ну что же.
4: По какому-то из календарей, возможно.
3: Категорически поздравляем и желаем, чтобы часто внутри просыпался какой-то здравомыслящий, но при этом угарный товарищ, который бы что-то говорил, что потом скажем так, можно было в жизни реализовать.
2: Чтобы вы себя приятно удивляли вот этим вот нарождением новых качеств в себе, чтобы они как годовые кольца, чтобы новый был, чтобы не по кольцу ходило, а по спирали. Представьте, вот образ, спилили дерево, а у него внутри не кольца, а спираль. Вот такого дерева нет?
4: Интересный образ, кстати.
2: Да, вот.
4: Я экспромт именно и представил. Да.
3: Ну что же, попутных ветров обнимаем.
2: Это был Гай Сэр. Гай Середас из Брянска.
3: Чтобы вы продолжали нас слушать и при таком позитивном настрое.
2: И попутного нам с вами вместе ветру.
4: Взаимно. Ну, так и так взаимно получилось. Так что спасибо вам большое. Вам
3: пока. Счастливо.
2: Ага. И тогда вам настроение такого, ну не буду говорить какого, чтобы хотелось слушать радио «Чупа льду».
4: Спасибо, до свидания.
2: До свидания.

0: стереосаундчек на радио Чипльдук. У микрофона Дэн Макгейв и Кэт Еремина.
1: В зависимости от размера комнаты, расстояние между звуковыми колонками должно быть 2-3 метра, а между слушателем и каждой из них 3-4 метра. Причем слушатель должен располагаться по возможности на одинаковом расстоянии от каждого из громкоговорителей. Разумеется, что колонка, установленная слева от слушателя, должна быть подключена к левому каналу усилителя, а установленная справа – к правому. В первую очередь следует проверить правильность расположения звуковых колонок.
2: Я нахожусь с левой стороны от слушателя и должна быть слышна через левый громкоговоритель.
1: А я нахожусь с правой стороны, и меня вы должны слышать через правый громкоговоритель.
2: Я нахожусь с левой стороны.
1: А я нахожусь с правой стороны.
2: С левой стороны.
1: С правой стороны.
2: С левой.
1: Правой.
2: С левой.
1: Правой. С правой.
2: Если вы слышите меня с правой стороны,
1: а меня с левой,
2: то разъемы звуковых колонок следует поменять местами. Если каналы сбалансированы правильно, то звучание вы услышите точно посредине между громкоговорителями. Если звуковое изображение будет сдвинуто несколько влево или вправо, установите его в середине, регулируя ручкой баланса.

Для инспекторов ГИБДД, несущих свою нелегкую службу на Ленинском проспекте, у магазина верхней одежды и нижнего белья, и не оштрафовавших сегодня работника посольства Зимбабве Тхонга Мбабве Джомба за превышение скорости, наша следующая песня.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е.
0: В Москве ровно 17 часов 17 минут.

0: живете, чипы-дуки?
1: Да, Дим-Тим, помаленьку.

0: разговорчики.
1: Хоть одним глазком взгляну на Париж.
2: Мечтал.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Если бы я был главой государства, проигравшего войну, и должен был бы подписать договор о капитуляции, то перед тем, как поставить подпись, я бы пробежал глазами документ и воскликнул пораженно: «Погодите! Я думал, что мы выиграли!»
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: как бы ньюз на радио Чипельдук.
1: Добрый день. В эфире новости на радио Чипельдук. В студии Максим Соловьев. Финансовые новости. Российский рынок будет ждать корпоративных и дивидендных сигналов. Внешний фон утром понедельника можно назвать неоднозначным. Цены на нефть снижаются после попытки восстановления в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках улучшились ввиду отсутствия сигналов усиления геополитической напряженности. Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились преимущественным снижением трех основных индексов в пределах 2%. В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться развить повышение вместе с зарубежными площадками, но негативные сигналы при этом поступают с сырьевого рынка, на котором можно наблюдать снижение цен на нефть и металлы. В остальном РФ продолжит ждать корпоративных новостей в виде отчетности за первый квартал текущего года, а также объявлений о дивидендах, которые запланированы на этой неделе. Это были новости на радио Чипельдук. С вами в студии был Максим Соловьев. До новых встреч!

Отзвучал трек для восстановления нарушенной координации движений. Ну а следующая песня для тех, у кого еще сохранился старый добрый пейджер. Just the bass.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. В Москве 18 часов 18.

0: 15 минут ровно.
1: Радио Чип и Дук. Пока не догонят.

0: Короткие встречи.
1: Да. Ну и где же вы достали эти деньги?
2: Дали уже везде достали эти деньги.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Мы звоним во Фрязино. Вот до сих пор так и осталось неясным, Фрязино это или Фрязево. И вот целый звонок мы базарили, пытаясь выяснить все-таки, какая разница.
4: Алло.
3: Петр, вы нас слышите?
4: Да, слышу.
3: Чапыльдук, вы нас в прямом эфире слышите или с задержкой?
4: Нет, я сейчас нет. Слышу вас не в прямом эфире, а вот по телефону. Но потому что я домой пришел.
3: Ну, включайте скорее, включайте скорее радио. Вы в прямом эфире. Вы можете себя услышать в прямом эфире.
4: Это прекрасно. А еще я обратил внимание, у вас перестал накрывающий медный таз вращаться на сайте.
3: Вы знаете, таз висит. Это немножко к добру, но таз висит недалеко на гвозде, и иногда от стука хлопающей двери он срывается и с грохотом падает. Мы стараемся, бросаемся и грудью закрываем сайт, чтобы он туда не попадал. Ладно, это Петр все это выслушивал терпеливо в городе. Так мы и ведь запутались, Фрязино это или Фрязево?
4: Я сейчас уже и не припомню, где я там был в этот момент.
3: Ну, в этот момент, ну, сейчас вы где-то в Москве, наверное, находитесь, да?
4: Да, сейчас вот я дома. Вернулся с работы к дочери.
3: Ага.
4: А, да, я еще сегодня с утра отправил сына в Санкт-Петербург с классом целым на конкурс певцов. Он поет альт-сопрано у меня в школьном хоре.
3: Как замечательно. Жалко, что вот вы его отправили. Сейчас бы он нас просто...
5: Порадовал.
3: Да.
4: Ну, вот, к сожалению, не могу. Может порадовать дочь.
3: Ну, давайте вот, дочь, давайте. Что ли. Она тоже...
4: Но вы должны учесть, что ей... Сколько ей лет-то у меня? Всего 6 лет, и поэтому 6-летний ребенок будет.
3: Ну, хорошо.
5: То есть определенного вида голоса у нее нет.
3: Как ее зовут?
4: Ее зовут Софья. Сейчас, секундочку, я вот ее...
5: Она не засмущается?
3: Распакуйте ее.
4: Пойдем со мной в ту комнату, вот там, где ничего больше не звучит.
3: Это, видимо, студия.
4: Ты как сегодня в «Голосе»?
6: Вы
4: не хочешь
6: слушаете
4: песню
6: программу
4: спеть?
6: «Голос дети Чапыльдук».
4: Спой песенку, пожалуйста, как-нибудь. Вот как ты в своем кружке понимаешь, ты поешь.
7: Коляда, коляда, пушкуная борода, пышки, лепешки, свиненные ножки, все сидят на нас.

0: Дворская.
1: Спасибо, Сонечка. Мы хлопаем здесь. Софья Петровна, как я понимаю, из Москвы сейчас, ну, где-то это между Фрязиным и Фрязевым. Такой есть городок Москва. Спасибо. Петр, вы свою программу выполнили? Оставайтесь с нами. Все, в следующий раз сына вашего будем слушать.
2: Да, но он профессионально сможет.
1: Вот, а мы не сомневаемся. А что, а Софья что, не профессионально это было?
2: Ну, она начинающая.
3: Ну, замечательно начинающая, должен я вам сказать.
1: Ну, замечательно, спасибо.
3: У нее большое будущее.
1: Да, а мы помчимся дальше. Оставайтесь с нами.
3: Спасибо, до свидания.
2: Всего доброго, всего доброго.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Свободина. Непонятно, то ли это существительное, то ли это фамилия такая Свободина. Это мы Зуяши. Наверное, Зуя. Орехово-Зуево, может быть.
4: Зуяши.
3: Или город Зуя.
5: Алло.
3: Вот Свободина – это фамилия или это существительное?
5: Свободина – это состояние души.
3: То есть такая пришла на душу Свободина, да, такая, Свободина. Да?
5: Пришла на душу Свобода ко мне.
3: Свобода. И вот она такая не просто Свободища, она Свободинка такая, да? Вот.
4: Свободина.
3: Ну да, да, Минка. Свободина. А вот Зуиши, это Орехово-Зуево или какое-то, или что-то еще?
4: Нет,
3: есть?
4: Это Борисова.
5: Нет, Зуиши это такие как бы существа, они такие, ну, человеки немножко. Это я с мужем, вот мы Зуиши. Ну, вообще Зуяши, ну, как бы Зуиши тоже тогда имеют право на существование.
3: А мы Чипыльдуши, Чипыльдуши.
5: А я поняла. Да вы что? Ребята,
4: а мы тоже знали, что Зуиши – это вы. Когда мы с Андреем говорили про Зуиши, мы только вас и представляли.
3: Конечно.
5: Ого, ничего себе, ничего себе.
3: А сигнал куда пришел?
4: А он тоже, подожди, Андрей, надо выяснить. Он тоже свободен, Зуяш ваш второй.
5: А Зуяш, да, Зуяш свободен, это я как бы от него немножко свободненькая, пылилась, вот, и тоже думаю, что, ну, он свободен,
3: а я... У вас свободные отношения, вы от него, в общем-то, свободны тоже?
4: Да?
5: Нет,
3: наоборот, мы как зависимы.
4: То есть вы заняты?
5: Мы свободны, как бы, только, ну, как бы, от стереотипов, понимаете,
4: вот,
5: там,
4: вот.
5: От...
4: Просто да. Когда говоришь «я свободен», это подразумевает какую-то независимость, безусловно.
5: Независимость от стереотипов и там ложных суждений каких-то.
4: Правильно.
3: А что-то там...
5: Негативных эмоций.
4: И вы свободны, и он тоже свободен.
5: И он свободен.
3: А там какие-то звуки я вот слышу, то ли фортепианные, то ли гитарные.
5: А, нет? Это Джумбуш играет, Джумбуш.
4: А ну. Чем он от Зуиша отличается?
5: А, ну, Джумбуш, он турецкий инструмент такой вот.
3: А кто на нем это, Джумбуш это? Зуяш?
5: На нем Зуяш, да.
3: Зуяш и на Джумбуш.
4: Ну, давайте, пускай
3: давайте к микрофону его тащите.
4: В эфире радио Чипыльдук нам Джумбуш сыграет
3: на
4: Зуяше.
3: Как выглядит этот инструмент, как на нем надо... Тринчать, трындеть.
4: Только пускай он получше сыграет там, чтобы не опозориться.
5: Ну, ее можно как на гитаре, там, или без ладовом банджо, или как на дарбуке.
4: Ну, то есть лобаешь, что не попадя,
3: последнее,
4: да?
3: Последнее вот это, что было, дарбука.
5: Ну, да, можно взять такая вообще, он как кастрюля выглядит, взять плов в нем говорить можно, на крайний случай.
3: Понятно.
4: Слушаем дарбуш от Зуяша Свободина.
5: Да. Алло?
4: Да, мы слушаем.
3: Мало, еще чуть-чуть.
4: Еще пускай играет.
5: Музыку?
3: Да.

0: Мадзуяши. Свободина! Прием! Уже много! Хватит же!
1: Стоп!
2: Да.
0: Свободина! А это здорово, мы тут помедитировали. В общем, приятно. А где это все происходит-то? Где? На Гоа или где?
2: Ага, ну почти на Гоа есть такое вот место, вот даже в России, Краснодарский край называется.
0: Точно, это да, Краснодар, наша Гоа.
2: Да. Такое местное, приезжайте.
0: А привезли-то этот джамбуш откуда?
2: Из Турции.
0: Ну чего, мы очень, ну что, очень музыкально, приятно, душевно.
1: Неожиданно и очень так...
0: Да, и в свободном таком полете мы пообщались со Свободиной. Ну, отлично.
2: Спасибо, мне тоже неожиданно очень было.
0: А в этом и суть.
1: Конечно.
0: Ну ладно, спасибо всем... за такой кусок Свободины.
1: Да,
0: такой,
1: за ешам, кибальчишам, всем привет.
0: Музицируйте дальше.
2: Всем привет.
0: Да, и привозите из каждой страны вот по такому какому-то джамбушу, чипульдуку, тандыру, бургершману.
1: Ну, бургершману обязательно.
0: Флундергендерду.
2: Кабаку,
1: да. Арвилджном Шмхедом. Счастливо.
0: Пока. Карибо. Оставайтесь с нами.
2: Намасте.
3: And you'll get a few presents from your fans. Both of them.
4: Present. Birthday. Fun!
3: Well, this is a coincidence. You say it's your birthday.
4: Has birthday.
3: Well, it's my birthday too, yeah.
4: Your birthday?
3: You say it's your birthday? We're gonna have a good time. Hey, I'm glad it's your birthday.
4: Has fun too.
3: Happy birthday to you.

Звучит музыка для пританцовывания в длинных коридорах по пути в бухгалтерию. Ну а вслед за ней в эфире будет песня о теофедриновой независимости.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.
1: В Москве ровно 19 часов 19 минут.

0: На радио Чиппальдук звезды мирового кино разговаривают своими голосами. Кэтрин Зета-Джонс и Джордж Клуни на радио Чиппальдук.
1: My real relationship with love? What an interesting question. I guess love is a very special thing, and I'm very lucky to be in love and have love in my life.
2: Thank you, Catherine.
0: Это были Кэтрин Зета-Джонс и Джордж Клуни на радио Чиппальдук.

Ну а сейчас мы предлагаем вспомнить незабвенного Майкла Джексона, большого, кстати, любителя горных лыж. И следующий трек расскажет всем любителям его творчества об одной малоизвестной поездке Майкла в украинские Карпаты на горнолыжный курорт Буковель. Там, спустившись, бывало, с ветерком по горной трассе, Майкл, одетый, как водится, в национальный гуцульский костюм, овчинную жилетку с аппликацией и широкие пастушьи штаны с вышитой узоровой марлевой повязкой на лице, попадал прямо в объятия друзей, местных музыкантов. Ну и устраивал с ними такую легкую дружескую пирушку. Ну и импровизированный джем-сейшн с песнопениями. К счастью, у нас сохранилась одна редкая самобытная фольклорная запись.

Have a good time now. Welcome to Paradise. Paradise. Paradise.

0: Уважаемые радиослушатели, для улучшения усвояемости передаваемой информации на радио Чиппельдук ведется систематическая разработка экспериментальных и нетрадиционных форм подачи новостей. Предлагаем вам специальный выпуск новостей в особом диалогово-развлекательном формате, рассчитанном на двух дикторов.
1: Quick News на радио Чиппельдук.
2: Ученые записали голос суматранской пестроклёвой кукушки.
3: Клёвой?
2: Клёвой. Запись должна помочь специалистам собрать больше информации о местах обитания этого редкого вида птиц.
3: Редкого?
2: Очень редкого. Ученым удалось первый раз.
3: Первый?
2: Первый. Записать на воле голос очень редкой суматранской пестроклёвой кукушки.
3: Первый раз?
2: Первый раз.
3: На воле?
2: На воле.
3: Сообщает,
2: удалось? Удалось. Сообщает News...
3: Кто это?
2: New Scientist.
3: Новый ученый.
2: Yes, да. Mm-hmm. В этом году птицы этого вида удалось заметить. Лишь в третий раз.
3: А во второй их не замечали?
2: Нет, не замечали. Mm-hmm. Суматранские пестроклевые кукушки достаточно большие птицы, mm-hmm. длиной около 50 сантиметров.
3: Oh.
2: Оперение их имеет черно-зеленый оттенок.
3: Красиво.
2: Во. Пока этих животных находили только на индонезийском острове Суматра.
3: Сам был там?
2: Не пустили. Как? Согласно данным организации BirdLife International.
3: Yeah.
2: В период между 1961 и 1997 годами...
3: А ты, кстати, что делал тогда, в этот период?
2: Я сидел. Птицу видели всего один раз.
3: Так.
2: В 2006 году ее удалось заснять в лесу.
3: В каком?
2: Не помню. Автоматической камерой с датчиком движения.
3: Интересная передачка была бы.
2: Ну. Новости культуры.
3: Науки.
2: Науки. Крупные японские бренды, такие как
3: Пионер,
2: как Пионер и Хитачи.
3: Знаешь такие сам?
2: Нет. Имеющие уверенные позиции на рынке плазмы.
3: А у тебя Пионер или Хитачи?
2: Хитачи. Постепенно теряют к нему интерес.
3: Что это они так?
2: Я не знаю. Утверждает тайванский индустриальный рупор.
3: Рупор?
2: Да.
3: Мегафон, что ли, такой?
2: Наверное. Дик Таймс.
3: Да.
2: Представители ассоциации звукозаписывающей индустрии Америки отметили IAA, в котором глава Apple призывает крупные звукозаписывающие фирмы отказаться от технологии DRM.
3: Зря.
2: Ну, и при распространении музыки.
3: Какой музыки? Напой.
2: Лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё. Понял?
3: Так.
2: Сенатором Нью-Йорка Карлом Трюгером.
3: А у них новый, что ли, теперь?
2: Говорят, да.
3: Типа мэра?
2: Ну, типа того. Было сделано заявление о том, что в ближайшем будущем власти города...
3: Это типа мэрии?
2: Ну, типа того. Собираются запретить использование цифровых плееров и рот. И
3: iPod?
2: iPod.
3: И есть iPod?
2: Нет. И других гаджетов. Гаджетов?
3: Что
2: гаджетов?
3: Такое?
2: А что это такое?
3: Гаджеты.
2: Гаджеты. А, гаджеты. Во время пересечения...
3: Ну и гаджеты.
2: Во время пересечения проезжей части улицы.
3: И кто это будет пересекать с гаджетом улицу?
2: Черт его знает. Южнокорейская компания Samsung Electronics согласилась выплатить штраф в размере 90 миллионов с целью урегулирования судебного разбирательства, инициированное 41-м американским штатом.
3: А какой такой штат 41-й?
2: Я не знаю.
3: Так.
2: Да.
3: Все?
2: Все.
3: До свидания.
2: До свидания.
1: Quick News на радио Чиппельдук.

0: Прозвучала музыка для выдвижения кандидатур.
1: А сейчас предлагаем вам мелодию для перехода на «ты».

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Упс! Упс! Упс! Упс! Упс! Ауч!
2: В Москве ровно 20 часов 20 минут.

Чиппельдук. Старое доброе интернет-радио. What are the basic colors?

0: Устройства и механизмы народов мира. Часть 605. Специальный выпуск по материалам звукового журнала «Кругозор». 1979 год.
1: Наименование устройства. Прибор столовый. Ложка деревянная. Хохламская роспись, артикул 227С. Рассказывает один из юзеров прибора.
2: Это было под Новый год в Житомирской области. И, конечно, когда вот я получил эту ложку, я был тронут до слез, почувствовал тепло женских рук, свои края. Эта ложка неповторимая, я бы сказал. Преимущество тут кругом налицо. Да даже и сама конфигурация, и сама форма удобна для того, чтобы ей пользоваться. Это теплая ложка. И на морозе она не прилипает. Попробуй сразу вот губам поднести эту металлическую ложку. Так останутся эти губы на ей. Деревянная нет. И в котелке не загремит. И она и не тянет, и положишь в карман. Не то, что металлическая ложка. Но самое главное – тепло Родины, кусок Родины, и себя чувствуешь как дома.

0: В эфире неконтролируемый информационный поток.
1: Ньюс на радио Чебальдок.
2: Добрый день. У микрофона хороший всех Харитон Паровсян. Международная информация. Лайпциге привели к высказанию в американском продолжении Трамп в Тольчике Ройкер замглавы Ройкер Мир Магнер Кас. Организация подруги Трампа в Тольчике Ройкер Мир Дональд Трамп в Ройкер Сарам Тольчике. И Павловский говорит, из-за этого Ройкер Трамп в Ройкер Мир Трамп в Ройкер Мир Трамп. И Ройкер Мир Трамп в Ройкер Мир Трамп в Ройкер Мир Трамп в Ройкер Мир Трамп в Ройкер Мир Трамп в Ройкер Мир Трамп. Экономика. Регулировал Дональд Трамп, ввел пошлины, ввел санкции, ввел Трампа, ввел санкции для Трампа, ввел Трампа, ввел трамповские волочки локаса. Ввел Трамп. Шоу-бизнес. Голливудский волочки хамлы, ввел Трамп, ввел Трамп, ввел Трамп, ввел Трамп, ввел Трамп, ввел Трамп, ввел Трамп, ввел Трамп, ввел Трамп, ввел Трамп, ввел Трамп. Технологии. Илон Маск, Трамп. С вами в студии был Харитон Трамп-Проховский.
3: Nous avions tous le même âge. Le même âge à jeu, les mêmes joies.
4: Oui.
3: Quand un jour, dans le village, un vieillard homme nous raconta
4: quoi?
3: Ses séjours au fond des mers.

0: Как обычно в это время в нашем эфире, музыкальная загадка.
1: Вот и сегодня мы хотим, например, спросить нашего музыкального продюсера, что за трек, не спрося его, мы поставили только что вместо того, который он запланировал.

Чипльдук. А смысл?

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: поезії на радіо Чіпельтук.
1: Не смотри на часы, не спеши идти домой. Мне в глаза посмотри, прикоснись к руке рукой. И вдвоем мы уйдем в ночь волшебную гулять. Я тебе так давно многое хочу сказать. Типа я без тебя, типа жить не могу, типа я без тебя пропаду. Типа я без тебя не могу, типа я без тебя пропаду. Тип того, знаю, слово я простое. Типа лю, типа блю, я люблю и все такое. Потерял я покой, что ты сделала со мной? Под огромной луной я слоняюсь, сам не свой. Будешь ты крепко спать, я под окнами страдать. Я тебе так давно многое хочу сказать. Типа я без тебя, типа жить не могу, типа я без тебя пропаду. Типа я без тебя не могу, типа я без тебя пропаду. Тип того, знаю, слово я простое. Типа лю, типа блю, я люблю и все пропаду.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Чипалю, лю, лю, лю, лю. Чипалю.
2: Тип того.

Есть только один способ узнать, честен человек или нет. Спросить его об этом. Если он ответит «да», значит, жулик. Граучо Маркс.

радио Чипльдук. Страшно. Смешное. Радио.

0: Музыка для разрабатывания локтевого сустава прозвучала в эфире радио Чипльдук.
1: Продолжает наш плейлист саундтрек из снятого на смартфон скандального фильма «Мьянг Пхи в пижамах».
0: Почему-то не пропущенного недавно в эфир на лаосском телевидении.

0: Чипелдик. Чипелдик. Чипелдик. Чипелдик.
1: Радио, радио.
2: Чипелдик.
0: Чип, чип, чип.
2: Твай, пил.
0: Дюк. Чипелдик.
2: Чипелдик. Дарик.
0: Дюк.
2: Чип, чип.
0: Чипелдик.
1: Радио Чипельдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
2: Чипельдук.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 22 часа 22 минуты.

0: Что такое Чиппельдук? В этот раз мы поведаем вам такую необычную театральную историю. В этом нам поможет музейный работник, известный историк театра Елена Анатольевна Башилова-Цимлянская.
1: Что такое Чиппельдук? Словосочетание «Чиппельдук» почти случайно произнес небезызвестный в начале прошлого века эстрадный конферансье и куплетист Петр Самсонов-Злачевский в своем «Экспромте Буриме». Но вначале немного истории. Основанный еще в конце XIX века Станиславским и Немировичем Данченко знаменитый московский художественный театр МХАТ, МХТ, как вспоминал сам Станиславский, дал отростки не только в области драмы, но и в другой, совершенно противоположной области – пародии и шутки. Разного рода веселые вечера устраивались Московским художественным театром в разное время. И вот об одном таком веселом вечере и пойдет речь.
2: Колокольчики, бубенчики звенят.
1: Случилось это на новогодних елках. В декабре 1909 года в знаменитом пародийном театре миниатюр Серебряного века «Летучая мышь», незадолго до того отпочковавшимся от Московского художественного театра для неформальных актерских вечеринок капустников в уютном подвале дома Перцова в районе Остоженки. Интимный кабачок друзей художественного театра, как назвала его одна газета, был местом, где мхатовцы Качалов, Книперчехова, Москвин, Алиса Коонен, сам Станиславский и другие могли собраться после спектакля в неформальной обстановке, в своем кругу пошутить и покуражиться, показать шутливые пародии на самих себя и на своих коллег и просто расслабиться. Всем им, начиная с самого Станиславского, было свойственно отличное чувство юмора, которое успешно сопутствовало всем их начинаниям. Даже самой эмблемой этого веселого театра была летучая мышь, подвешенная под потолком, как бы пересмешнически перекликавшаяся с чайкой на занавесе художественного театра. В общем, как писал известный критик, царство привольной, но красивой шутки и подальше от посторонней публики. Вскоре, однако, слава этого театра вышла далеко за пределы узкого круга своих из МХТ. Все стремились попасть на эти, как сказали бы сегодня, артистические богемные тусовки. Так что на эти вольные бурлескные представления летучей мыши начали даже продавать билеты. Одним из основателей и учредителей «Летучей мыши» был Никита Балиев. Харизматичный, энергичный актер, режиссер, конферансье, неуемный заводила, друг коллега Станиславского и личный секретарь Немировича Данченко, пайщик и участник труппы художественного театра. Кстати, театр кабаре «Летучая мышь» под тем же названием впоследствии возродил на некоторое время уже в конце 20 века Григорий Гурвич, тоже яркая и талантливая личность. А в ту ночь, когда незадолго до нового 1910 года в небольшой зал набилось много гостей, на сцене с шуточными номерами выступали известные артисты, сами мхатовцы, их друзья. В программе даже была кукольная версия пьесы «Ревизор». А в фойе и у входа до самого утра раздавали новогодние гостинцы. Царила атмосфера праздника и капустника. Легенды об этой предновогодней елке в «Летучей мыши» еще долго ходили по Москве, вызывая всеобщую зависть. И вот в какой-то момент вечера, уже под занавес программы, Воспользовавшись тем, что главный устроитель и ведущий праздника, неугомонный Никита Балиев, остроумный балагур и импровизатор, отлучился из зала хлопотать о подарках, на сцену выскочил другой эстрадный конферансье и куплетист Петруша Самсонов-Злачевский. Тот еще кутила и пижон, впрочем, добряк и душка, хоть и недалекий остряк. И затеял игру с залом в буриме. Из публики начали выкрикивать рифмы. И тут на заданные ему для буриме рифмы ажуры абажуры и друг вдруг Самсонов-Злачевский, пытаясь для наглядности жестами изобразить предстоящее праздничное массовое возлияние за кулисами и в фойе, а он уже и сам был довольно-таки навеселе, ничтоже сумнявшийся, выдал стихотворный экспромт. «Если вдруг пришел к вам друг, откупорьте чипль-дук». При этом произнося скрипучим голосом «Чипль», он как бы со скрипом ввинтил невидимый штопор в воображаемую бутылку, а при слове «дук» звонко выдернул из нее упругую пробку. И даже как будто бы разлился таким бульканьем содержимое по фужерам. Зал поощрительно и заинтригованно оживился, ожидая не менее поэтичного и талантливого продолжения. «Чипль-дук!» — повторил он, как бы откуприв еще бутылочку, на секунду задумался и тут же продолжил. «Чипль-дук!» И все ажуром, все лежат под абажуром. Закончил свой мало высокохудожественный, но веселый стишок Самсонов-Злачевский под одобрительный смех, свист и аплодисменты зала. «Давайте уже скорее начнем! Чипль и дуг! Чипль-дуг давай!» Раздались нетерпеливые возгласы из задних рядов, где, как водится, среди веселой актерской братьи затесались несколько завсегдатаев столичных рестораций, лицедеев, гуляк. «Ловкость рук и чипль-дук! Без кренделей, без фасонов, ты налей-ка нам, Самсонов! Без гарсонов и масонов, чипль-дук давай, Самсонов! Не останься без кальсонов с чипль-дуком, друг Самсонов!» Полетели неуклюже зарифмованные под стать самому конферансу экспромты из окончательно развеселившегося зала. Получалось, прямо скажем, не особо шедеврально, но зал наперебой, неумело, но с азартом и удовольствием рифмовал то первую, то вторую половинку полувыдуманной фасонистой фамилии Самсонова-Злачевского. Приставку «Злачевский» Самсонов добавил себе для артистической красоты. «Эй, поэт, скажи нам честно! Ты Самсонов или Злачевский?» Приплели даже Франческо Петрарку с его возлюбленной Лаурой. Ясное дело, мастера художественного слова. «Как Петрарка без Лауры, так без нас те абажуры». Хоть Петрарка был Франческо, но чипль-дук открыл Злачевский. «Нам Самсонов хоть и друг, но дороже чипль-дук». Ввинчивая жестами штопор в бутылку-невидимку, выкрикивали самые активные и нетерпеливые. Весь этот веселый кавардак, беззлобно посмеиваясь, резюмировал вернувшийся в зал сам Балиев в адрес своего недалекого подражателя. «Да уж, вот так ловкость рук и чипль-дук. И можно превратить чайку в летучую мышь, а летучую мышь собачью чушь». Кто-то в зале подхватил и пошутил насчет того, что молчание золото, поэтому неплохо бы было Злачевскому стать хотя бы позолоченным. Но главное — Чипальдук, Чипальдук. Слышалось то тут, то там, сквозь говор и смех. И ощущалось нетерпеливое желание засидевшихся зрителей перейти уже скорее в фойе, размяться и, наконец, поднять по случаю Нового года кто хрустальный бокал шипучего шампанского Моэт вдовы Клико или Абрау Дюрсо от Виктора Древиньи, кто чашечку душистого крепкого чайку от чайного дома купцов Корзинкиных, а кто и, что греха таить, просто так на дармовщинку пропустить стопочку другую, чего покрепче.
3: Наливайте бокалы полней.
1: На елку в летучую мышь ради любопытства и за компанию съехалось в ту ночь много иностранных гостей. И хотя перед этим в царившей атмосфере капустника на сцене выступали известные артисты, куражились знаменитые мхатовцы, куклы-марионетки приплясывали на нитках и ходили гоголем, балагурили клоуны в духе Бима и Бома, пели и играли роли Собинов, Шапялин, сам Константин Сергеевич, кстати, тоже заглянул и валял веселого дурака. Но, похоже, единственное, что заезжие и заграничные визитеры запомнили из всего концерта, было дурацкое, прилипчивое, но милое Чипльдук. Чипльдук? Чипльдук? All right, tutto bene. Das ist wunderbar. Весь вечер они ходили и улыбались Снегурочкам, Дедом Морозом, гостям и буфетчикам, крутили руками, изображая штопор и пробку от бутылки искристого шампанского, и весело повторяли: «Чипльдук! Чипльдук!»
2: «Люблю я женщины и вино!»
1: «Чипльдук! Как много в этом звуке для сердца русского слилось!» Бормотал сам незадачливый Самсонов Злачевский, показывая, что и как слилось в его бокале, и, пошатываясь, удалялся к стойке буфета в обнимку с каким-нибудь очередным итальянцем или переточным персонажем. Вот так или примерно так этот эпизод описан в рукописях воспоминаний Булерицкого «Люди театра. Закулисная жизнь».
0: Большое спасибо вам, уважаемая Елена Анатольевна, и низкий поклон, что с таким чистым хатовским шармом напомнили нам эту удивительную давнюю историю. Что ж, скрип штопора и звук выдернутой пробки и вправду находят немедленный, живой и весьма положительный отклик в душе любого собеседника, настраивая ее, как камертон, на определенный лад. Чипль и дук. Самый простой и нехитрый, веселый и любимый, традиционно русский звук, практически мем Чипльдук, впрочем, и самый интернациональный, также близок и сотрудникам нашей радиостанции, которая, благодаря интернету, также не знает границ. Ведь слушать ее можно на всех пяти континентах, как и этот космополитичный звук, сближающий людей и народы. В общем, Чипльдук, он и в Африке Чипльдук.
4: Пробка! Подарок из Африки. Да.
0: Отсюда и название, которое также экспромтом родилось, а точнее вспомнилось когда-то, в еще толком не обустроенной, но полной жизни студии, где было дружеское общение, капустные розыгрыши и приколы, в общем, творчество. Так что звук «Чипльдук», предвещающий веселый час в хорошей компании умников, валяющих дурака за воображаемым или настоящим бокалом шампанского или легкого доброго вина, по вполне понятным причинам выбран названием этой радиостанции. Совершенно, впрочем, безалкогольный. Радио «Чипльдук». Главное, во что это выльется –

Радио Чипальдук предупреждает приносить с собой и распевать песни с высоким содержанием алкоголя в эфире Радио Чипальдук категорически запрещено.

0: 请不要忘记随身携带的物品和发票，欢迎您再次乘坐上海出租车。 Here we are, please pay by the number on the meter. Don't forget your receipt and belonging. Welcome to take Shanghai taxi again. Thank you and goodbye.
1: Новое слово.
2: В социологических дефинициях. Харкер. Человек с наплевательским отношением к жизни и к окружающим. Не путать с плюйбоем.
3: Плюйбой. Курящий подросток, старающийся выглядеть взрослее.
4: Часто плюйбой – это будущий харкер.

0: В человеке все должно быть прекрасно.
1: Но не до такой же степени.
2: Радио Чипыльдук. Великая идеалистическая революция. Переворот на 360 градусов.

0: Несвежие новости. По вашим просьбам.
1: Из архива.
2: Добрый день. В эфире «Несвежие новости». Специальный выпуск. Здравствуйте. Здравствуйте. У микрофона Арсений Мухин и...
3: Илья Ярцев.
2: Илья Ярцев. Сегодня мы ознакомим вас с новостями и другими материалами, по материалам старых газет, извлеченных из старой обуви. Вы знаете, что очень часто люди на хоронение засовывают в обувь, в ботинки, туфли, сандалии, всевозможные скомканные газеты, чтобы обувь не скрючивалась и лучше хранилась.
3: И вот к тому же, где же мы можем сегодня найти еще газет?
2: Да, да, это самая главная проблема. Нигде не найти старых газет. Поэтому мы принесли сегодня целую партию старой обуви, антресоли, принесли наши родственники и у себя кое-что поискали.
3: Ну, давайте и начинайте, Арсений.
2: Давайте начнем. Вот, значит, старые такие черные туфли. Вот здесь мы достаем газету. Может быть, это и не очень старые газеты. А, значит, это газета «Московская правда». За декабрь 2010 года.
3: Ну, это относительно свежее.
2: Да, вот относительно свежее. Здесь вот, например, материал спортивный. Футбол. Под аккомпанемент снежной атаки. Группа Г Лиги Европы. Спартак. Прага. Чехия. ЦСКА. Счет был 1-1. И комментарий после беспорядков недельной давности в Словакии на матче Жилины со Спартаком были опасения, что и в Праге может произойти что-нибудь подобное. Это тогда, вот, в декабре 2010 года. Вот, ведь в этом городе у российских фанатов
3: Я пропустил, как сыграли.
2: ЦСКА был счет 1-1. Вот. И, значит, ЦСКА поклонники, значит, однажды доигрались до матча без зрителя, потому что клуб был у наблюдателей из УЕФА на заметке. Вот такой материал, и мы на нем не будем застревать. Что у вас, Илья, какая обувь? Во-первых, обувь какая? Откуда вы достали?
3: Саламандра. Это старая обувь, хорошая фирма, да. Какой-то проект у газеты, я не могу сказать, что это. Мастер-класс генеалогическое расследование проведено 29 июля в спорткомплексе имени Стрельцова. Проект по улучшению качества медпомощи хроническим больным после охватит 104 тысячи пациентов.
2: Ну хорошо, достаточно. А давайте, чтобы у нас много спорта, давайте вот посмотрим, вот здесь сандалики какие-то детские, пионерские, видимо, красные сандалики. Хотя в пионерлагеря уже давно никто не ездил. Вот здесь тоже старая газета, здесь программа передач. Я даже не знаю, за какой год.
3: Вот это очень интересно. Давайте вспомним эти передачи, название. Ну-ка, какой канал и какая
2: здесь
3: программа?
2: Вот, например, вот канал «Домашний». «Домашний», значит, это уже какие-то годы.
3: У вас не очень год, старая обувь, Арсений.
2: Смотрите, да-да-да, вот в 6:30 утра начиналась программа на этом канале. «Луп Дису». Вуфи, мультфильм, я не знаю такого. 7:00 Джейми у себя дома. 7:30 городское путешествие с Павлом Любимцевым. А 8 утра Татьянин день. Сериал. Вот, если поздний период времени, значит, здесь было в 20:00 сериал «Всегда говорю всегда 2». Россия. Значит, 21:00 «Завидные невесты» документальный фильм. 22:00 США сериал «Отчаянные домохозяйки». Вот такая была программа передач.
3: Напоминаю, друзья, что мы делаем обзор газет старых, извлеченных из старой обуви. Значит, скомканные вот эти газеты мы достаем из этой обуви.
4: Сейчас делаем обзор. Очень смешное
3: откуда достали? Из какой обуви?
4: Это кроссовки Adidas.
3: Adidas
4: Torsion.
3: Они сильно изношены.
4: Да, просто интересно, хлам у
3: хозяин, кто был этих
4: красный в хлам.
3: А скажите, совершенно... еще такой вопрос, а запах какой-то доносился из этих кроссовок?
4: Ну, пованивают.
3: Знаете, да, друзья,
4: это уже... Естественно, я просто хотел обратить внимание, что газета от 18 мая 2019 года.
3: Так это свежая,
4: да, совершенно свежая газета. При этом это мой день рождения, понимаете?
3: Хорошо.
4: Очень необычная. Называется газета «Мой район».
3: А вы родились в 2019, да?
4: Нет, я пораньше. Пораньше,
3: хорошо, да.
4: Вот, я не думаю, что это имеет смысл зачитывать, потому что это был просто вчера.
3: А это хороший обзор, да, действительно. Это вот на обороте кроссворд. Давайте попробуем кроссворд. Буквально одно-два слова.
4: По горизонтали или по вертикали. Давайте сразу решим.
3: Ну, обувь обычно хранится в горизонтальном положении.
4: Значит, давайте по горизонтали. Что? По горизонтали. На чем страны без людей, а леса без деревьев. Что это значит? На чем страны без людей, а леса без деревьев?
3: Ну, оставим эту отгадку для наших слушателей. Вот, а, значит, давайте что-нибудь вертикальное.
4: Радистка Кэт из сразу 17 мгновений весны.
3: И радистка Кэт?
4: Что? Не знаю, что. Вот, видимо, как ее звали, или, наверное...
3: Ну, вы знаете, Илья, я вырос на
4: кроссвордах. Я знаю, что она была первой женой Андрея Миронова. Вот эта информация.
3: А, вот это такая форма. Вы знаете, я скажу,
4: я попробую сейчас это туда вписать. Первая жена Андрея... Нет, многовато. Не подходит.
3: Я не понимаю таких кроссвордов. Я вырос на старых, добрых кроссвордах моей юности, где все было понятно, и все было гораздо проще и конкретнее.
4: Вот, пожалуйста, по вертикали.
3: Да, пожалуйста.
4: Страх на пути к безумию.
3: Страх на пути к безумию. Я не знаю, вот, по-моему, безумие, вот это все... читать и нюхать эту обувь, доставать вот
4: пожалуйста,
3: это...
4: Пожалуйста, неподходящий предмет, чтобы перешибить обувь.
3: Ну, вы знаете, давайте так, у нас все-таки обзор новостей, больше информации, газеты, кроссворды оставят для следующих выпусков. Вот я достаю женские белые туфли,
4: так,
3: значит, немножечко ношеные, но все-таки в хорошем состоянии. Вот здесь... Это газета, да, совершенно нет запаха, приятный даже.
4: Значит,
3: запах
4: сверху,
3: духов,
4: свежий,
3: женских духов даже, то есть это такая отдушка, даже вот видя от обуви, приятный запах. Здесь вот газета, значит, была засунута, здесь рекламные объявления были, значит, это апрель. Значит, год не видно, старая газета. Недвижимость. Срочно выкупим квартиру, комнату, долю, участки. Можно с долгами, с проблемами. Светлана, указывает телефон.
4: Так, Арсений, вы пошел неприятный запах.
3: Да, вот я дочитал уже из этих туфель газеты, вот, значит, Лидия Павловна, потомственная предсказательница в шестом поколении. Помогает снять порчу, урловое проклятие, видец безбрачие,
4: соединит
3: распавшиеся семьи, вернет любимых. Интересно, вот любимая, которая ходила в этих белых туфлях, а ее кто-то вернул себе или потерял, где она сейчас? Приворот, отворот, открою все дороги. Ваша вера, мой гарантированный результат. Вот, видите, какая интересная газета. К сожалению, мы не можем передать по радио иллюстрации, фотографии. Вот, видите.
4: Но очень запах нехороший.
3: Нехороший какой-то здесь вообще, да, это трудно. Какая же, уфу!
4: Ой.
3: Ой, какая вонь, это что такое? Достаточно ведь модные туфли, как и Карло Пазолини, а уже такой запах. Знаете, вот, значит, не покупайся на модные бренды. Вы знаете, да, даже не хочется зачитывать новости из этих модных ботинок. Итак, ну что, на этом наш
4: выпуск. Я думаю, что первый выпуск нашей аналитической, такой исторической программы.
3: Да, обзора.
4: Новостного.
3: Газет, извлеченных из старой обуви.
4: Надеемся, что вам тоже было не совершенно неинтересно, но, по крайней мере, прецедент уже состоялся.
3: Попросим открыть окна в студии, проветрим это все и обувь развезем по ее нужным местам.
4: Я вам скажу, так опытный человек, лучше дышать ртом в этих ситуациях, чтобы не вдыхать носом, соответственно, чтобы не...
3: Это спорный вопрос, потому что на слизистых пыль всевозможные примеси оседают, а во рту они могут легче попадать в легкие. Но это мы обсудим в следующем выпуске нашем.
4: Дорогие друзья, с вами были Арсений Мухин
3: и Илья Ярцев.

На радио Чипльдук звучит музыка для прослушивания через старые репродукторы «Рекорд 4» Нижегородского радиозавода имени Кулакова. А вот следующую композицию мы советуем вам прослушать через репродуктор «Невский 319» Ленинградского завода «Пластприбор». Музыкальные гурманы, несомненно, заметят. Разница очевидна.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты. Because it will use Viagra, Camagra, Harold Dighton hardening of the arteries in order to fit inside Ronald's Happy Meal box as the free gift.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Кирилл.
3: Да, что?
2: Смотри, вот девушка прислала нам подставу такую, Антону, чтобы мы позвонили, угу. Который в Барнауле, Алтайский край, очень давно и в запой слушаем ваше радио, и вот ждем, или он ждет внезапного звонка нашего. Да, самого вкусного радио, пишут, самого вкусного радио. Вот. Но понимаешь, что тут ограничения. Пишут, что звонить можно вот до такого-то часа, а мы уже на полтора часа опаздываем. Рискнем?
3: Ну,
2: нахамим человеку?
3: Боюсь, что плохо кончится, но попробовать можно.
2: Сейчас будет сонный, недовольный голос. Но нам не впервой. Мы на Дальний Восток дозванивались. Улиточку кормили, будили. Алло, Антон.
4: Да.
2: Доброй ночи. Вас беспокоит. Есть такое радио Чипльдук.
3: Ну уж извините, что мы так поздно.
4: Ух ты, да ладно.
2: Проснулся родной сразу.
4: Вот это да. Вот это
2: ну
4: да,
2: тогда просто кукареку. Да. Может быть, вы уже поспать успели там в Барнауле, нет?
4: Да нет, у нас наоборот только ночь. Начинает.
2: Только начинается.
3: Ну, нам вот сказали, чтобы мы вас не тревожили, а мы все-таки...
2: Мы решились, да.
4: Ребята, я так вас рад слышать вообще.
2: Ну, здорово. А почему вот пишут нам, что мы вкусное радио? Вот почему мы вкусные-то?
4: Вкусное радио?
2: Да.
4: Слушайте, ну, на самом деле, у нас здесь замечательные места, Горный Алтай и... Как-то мой друг меня познакомил с вашим радио в далеком 2015 году. И всегда потрясающий плейлист, который теперь сопровождает наши какие-то домашние встречи с друзьями. И мы всегда слушаем ваше радио с удовольствием. И оно добавляет настроение, поэтому оно вкусное, всегда вкусное.
2: Ну, вы нас алтайским медом прям обмазали, мы тут разомлели, да. Ну, а спите-то вы на ночь тоже слушаете для бодрости, чтобы бодрые сны снились? Тоже с Чипльдуком засыпаете или как?
4: Да нет, с Чипльдуком невозможно заснуть. На самом деле, больше всего, как бы, наверное, на начало дня, вечером. А
3: где работаете, что делаете?
4: Друзья, на самом деле я сам диджей, я организатор мероприятий, вечеринок. В общем, я, скажем так, вам, наверное, близок по духу человек.
2: Чем все остальные тысячи слушателей.
3: Спасибо. Ну что же.
2: Ну да, спасибо.
3: Здорово, здорово.
4: Да, я просто очень люблю ваш формат, потому что там действительно такие крутые каверы и в джазовых обработках, и таких неожиданных каких-то, то есть для меня вещей. Я очень часто, скажем так, шазамлю ваши треки для того, чтобы просто они...
2: Тырите, скажите уж честно.
3: Конечно.
4: Да, потому что у вас потрясающий вкус, и
3: А поддерживайте радио, школе шазамите, поддерживайте радиостанцию?
4: Вы имеете в виду донатить?
3: Ну, слово такое, да, сейчас так оно формулируется, да, потому что мы же такие все без, что называется, без порток. Мы, в общем, на общественных, личных началах-сбережениях.
4: Да. Я как-то один раз было дело, что отправлял денежку и еще с удовольствием отправлю. Того, чтобы вас поддержать.
3: Ну, мы не настаиваем.
2: Не, просто... мы это так уж спросили. Ну, спросили. Скорее, чтобы услышали другие и в этот момент. Да. А вас мы освобождаем от этой, как сказать, повинности.
3: Вот шазамит, между прочим, значит...
2: Да, уже этим. Ну, все равно, суть потому, что вы уже ко сну отходите, диджей, вечером, значит, у вас диджейские не вечеринки, а утренники. Видимо, такие утренние. Нет, народ собирается, продирая глаза пораньше. Нет?
4: Да, я завтра просто лечу в Екатеринбург, у меня ранний рейс, вот.
3: А, ну, тогда мы вам позвоним, как вы вернетесь из Екатеринбурга или в другое время, радостно. Сейчас, что мы вас застали,
2: конечно,
3: еще.
2: В полете, конечно, хотелось бы тоже по какой-то мобильной космической связи с вами пообщаться. Мы в процессе вот любим, чтобы человек был. Или чтобы грохот был в дискотеке какой-то, вечеринки, перформанса. И перекрикивая толпу, подтягивая к микрофону каких-то других участников вечеринки. Какие-то... Ну, не знаю, ну по традиции мы чего-то просим всегда... А, нет, это вы нас просите всегда. Нет, мы кто просит кого у нас? По нашим заявкам, да. Мы же по нашим заявкам. Что можем попросить Антона по нашим заявкам вот сделать сейчас?
4: Нет, на самом деле, тут в Барнауле я очень многих посадил на ваше радио, познакомил многих людей вот из моей, как бы, из моего окружения. И те, кого я познакомил...
2: Ну, хорошо, тогда по нашим заявкам... Еще через час-полтора подсадите еще одного человека, да, чтобы точно вот он спал, и так же, как наш звонок был бы внезапен ему и радостен, и поделитесь ему вот этой благой вестью, что мы с вами общались, есть контакт, и будем знать, что плюс один еще будет.
3: Барнаульский плюс один.
2: Да.
4: Да, с удовольствием.
3: Ну, все, настраивайтесь уже на сон. Завтра рано вставать, хорошо долететь. Угу. Всех благ, будем на связи.
2: Счастливо, спасибо, ребята, спасибо. Да, спокойной ночи, приятных снов. И приятного пробуждения.
4: Спасибо, ребята, счастливо.
2: Угу.
4: Рад был вас слышать.
2: Пока.

0: Тихо ты. Цыц.
1: Спать пора. Ночь на радио Чипельдук.

0: Чип и Дук. Ваша беспроводная радио.
1: Нет на карте страны даже точки. Где бы ни

Сегодня для всех авиапассажиров, чьи рейсы задерживаются на 24 часа и более, в течение целого дня на нашем радио звучит эта бодрая и изматывающая душу мелодия. Оставайтесь с нами.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: Некто ЯА. ЯА. Так-так-так, три нуля. Пишет: «Привет, Чиполь, мы с женой твои фанаты». Послушай, Кирилл.
3: Да.
2: «А еще делаем мебель из...» Знаешь, из чего? «Из индонезийских лодок». Понимаешь? И главное, так лукаво спрашивает: «Обсудим детали в эфире?» Недавно стали родителями, и поэтому доступны с 8 утра до 12 ночи.
3: Да, когда стал человек родителем, самое время заняться.
2: Да, и такой логотипчик симпатичный в виде лодки такой какой-то, лайк-лодка. «Мебель тоже не стоит на месте», у него слоган такой, понимаешь?
3: Да, это, кстати, хороший слоган.
2: Угу, здорово, наш товарищ. Но ты понимаешь, время-то идет ведь. Когда это он недавно стали родителями, а мы-то звоним ему уж прошло...
3: А мы-то звоним давно.
2: Прошло сколько уже, месяцев или лет? Недавно они стали родителями. Аж они уже стали бабушками?
3: Они недавно стали родителями, а мы звоним.
4: Алло, добрый
3: давно.
4: День.
2: Добрый день вам.
3: Давно вам звоним.
2: Да. Вы недавно стали родителями, но это было уже давно.
4: Так-то да, уже.
2: А лодки ваши не стоят на паркете? Или они на воде?
4: Ну, они вообще стоят так, крепко, основательно очень, вот. И на воде стоят, и на паркете, и где вообще только можно стоять.
3: А лотки?
4: А лотки?
3: Да.
4: Не, лотки чисты. Лотки чисты, лодки
3: все,
4: стоят.
3: Вопрос, поэтому, вопрос закрыт.
2: Ты каламбуришь, лодки, лотки.
4: Поэтому тут все в порядке.
2: Ага. Так, ну все-таки расскажите, как вам пришла в голову вот эта мысль уродовать красивые индонезийские лодки, превращая их в еще более прекрасные детали мебели и сопутствующих товаров?
4: Ну, история такая прозаичная. Вот, работали в офисах, в один момент надоело таким образом, что либо наложить на себя руки можно было, либо просто бросить это дело. Первый вариант рассматривали, в итоге второй вариант выиграл. Вот, мы уехали путешествовать, проехали кучу стран, и в одной стране нам встретилась такая вот идея, что есть, оказывается, такие вот старые лодки, из которых можно что-то сделать. Ну, и решили попробовать, и вот 4 года... И вот продолжаем уродовать и красоту такую вот из Индонезии в Россию доставлять.
2: Вообще идея замечательная. Вы нас зацепили, честно скажем. Да.
4: Правда?
2: Да, интересно. Мы считаем, что это вы какой-то, так сказать, пароль произнесли. Вот такой подход к делу, это очень по-нашему.
4: Здорово. Я очень рад вас слышать. И, между прочим, я 5 минут назад вышел из индонезийского посольства. У меня 3 паспорта с 3 визами в Индонезию.
2: Все 3 поддельные?
4: Ну, там как бы уже умалчивает история, конечно, но тем не менее. Вот.
2: Во всех 3 разное имя?
4: Все 3 разных имени. Федор, Екатерина и Ян, собственно, это я. И вот мы буквально-таки... В понедельник или улетаем в Индонезию, у нас 5-я коллекция уже по счету, вот, поэтому мы едем как раз-таки туда смотреть, как, что там, и цвета подбирать.
2: Давайте мы сделаем вам креативную рекламу в эфире. Новая коллекция от Like Лодка.
3: Я что-то пропустил. Какое-то количество, дикое количество индонезийских лодок, склад какой-то, его нужно, и они его переделывают. Что происходит? Я не понимаю. Откуда эти лодки?
4: В Индонезии 15 тысяч островов, немереное количество лодок, из которых мы намерены в течение всей своей жизни делать мебель, вот, и, собственно...
3: Кроме вас эту фишку кто-то прорубил? Есть, ну, такая рубка, вот вы вышли из посольства, а тут же кто-то зашел кто-то уже.
2: Люди с топорами, мачете, лобзиками.
4: Субкультура, лодки есть и в Африке, и в Южной Америке, и везде, где есть лодки, обязательно найдется такой ум, который из них что-то придумал сделать. Поэтому в этом плане мы, конечно, не уникальны, но в Москве и в целом в России больше таких безумцев нету, которые решили бросить хлебные места в офисе.
3: То есть у вас монополия, вы как-то все, что называется, вот если захочет кто-то сейчас, вот человек утром проснулся, думает, а почему бы мне не сделать из индонезийской лодки табуретку? Раз, а ему в посольстве говорят: нет, брат, тут уже все схвачено. Как?
4: Нет, тут даже не в посольстве. То есть мы таких людей отслеживаем, конечно, вот, и принимаем соответствующие меры, поэтому на рынке таких больше не появляется. Вот, и пока есть силы, держим этот рынок. Не просто, конечно, да. Вот, но тем не менее, да, тут уже тут все средства хороши, сами понимаете.
2: А скажите, вот есть какая-то охрана исторической собственности, культуры, вот как вывоз ценных пород дерева или объектов культуры, лодок, то есть вас на таможне там, как с этими лодками... Или на них выплываете ночами?
3: Вы на них просто плывете?
4: Ну, мы, конечно же, максимально стараемся в багаже как-то что-то, но коллекция весит 4 тонны, поэтому, ну, в багаж там 30 кг помещается, уже хорошо. Вот. Есть у нас также еще такие, так сказать, челноки, которые, ну, как вот с Белоруссии машины гонят в Россию, также вот и лодки тоже по океану.
2: Идею тоже подаем. Некоторые виды дерева, когда набухают, и даже и сухие, они тяжелые, они уходят под воду. Сделайте подводную лодку из индонезийских лодок. Ее загрузите лодками вот остальными и всей семьей. Да.
4: Ну, это вообще...
2: Индонезийская такая, это атомно будет. Атомная такая индонезийская подводная лодка.
4: Это атомная идея вообще. Это просто супер, да, и мы будем полностью вообще сюда такие объемы этих лодок.
2: Только наберите в легкие побольше воздуха.
4: Не, ну, само собой. То есть это как бы там костер под водой разводить.
2: Костер под водой.
3: Ну и смотрите, все-таки бдите, потому что сейчас, мне кажется, могут многие после этого эфира ринуться,
2: да,
3: так сказать, отнимать у вас бизнес.
2: Но если что, у нас для вас припасена идея, только вам говорим, остальные заткните уши.
4: Давайте,
2: когда все ринутся делать... мебель из лодок.
3: Вы делаете из
2: мебели делаете лодки. Представляете, в виде шифоньеров, комодов, такие табуреточные лодки, какие-то гарнитурные лодки с обивкой.
4: Супер.
2: Да, да, да, вообще.
4: Супер. Я надеюсь, что это никто не услышал, потому
2: никто. А у нас копирайт на эту идею. Никому это нельзя, даже если захотят.
3: Мы сделали на пробу из лодки.
2: Мы сделали из офисной мебели лодку здесь. Вот,
4: потому
2: что...
4: Ну и как, плывет?
3: Ну она такая индонезийская, конечно, получилась. Индонезийская, между прочим.
4: Ну и потому что так она, конечно, как она еще иначе.
2: Ну у нас она плоскодонка, она без трюма. Она такая вообще просто плотик такой получился.
4: Так, ну как прототип-то пойдет, ну что, если прототип поплывет, то можно тогда...
3: Ну лодки из шкафов лучше всего идут, потому что из крупной мебели, конечно. Ну больше народу влезает, ну в целом можно... Ну все-таки из крупной мебели лучше лодки получаются, потому что из...
4: Ну больше лодка, как бы, больше друзей в нее поместят.
3: Вот.
4: Все вместе садятся и едут, и всем хорошо.
2: Лодка-квартира тоже хороша, просто вот сразу вырубается дом, и он, собственно, является плавучим таким
4: объектом. Мне кажется, вообще не за горами. То есть вот если по Москве реке разрешить плавать, то тут тогда все застроят этими лодками-домами, и просто будет новый такой квартал.
3: Очень красиво будет.
2: Представляете, вообще культура хаус-боута на Западе же очень распространена.
3: В Голландии,
2: у меня есть друг, который жил в Амстердаме, он жил. Есть один вот на западном побережье Штатов, вот он путешествовал, жил.
4: Здорово. Ну и у нас это пора продвигать. Земля дорогая, вода дешевая, поэтому
3: совершенно,
4: я думаю, что найдут.
2: А потом для Чипыльдука это хороший способ вот нашу плавучую студию сделать и оплыть всех вот наших слушателей. Потому что все же в разных странах.
3: Оплывать их всех потихонечку.
2: Да.
4: Ну, оплывать, конечно. То есть надо даже сделать прям такую небольшую флотилию, чтобы мы прям вот оперативно проплыли, как бы, ну, всех слушателей, всем показали, как и что, вот, и чтобы Чипыльдук как можно больше людей слушало, потому что, ну, ей-богу, нормальных радио не осталось, честно говоря.
3: Ну что ж, большое вам спасибо. У нас в целом беседа с вами получилась позитивная, креативная.
2: Вот
3: спасибо,
4: большому
3: счастливо.
4: Кораблю, большого плавания. Все, спасибо вам, до свидания.
2: Счастливого вам индонезийского тоже труда и отдыха.
4: Ладно, супер, все.
2: Ну все, как
4: по-филиппински. Огромное.
2: По-филиппински как-то 7 футов под килем-то, я не знаю.
4: Ну, 7 футов, не знаю, а до свидания будет. Сломать паги, вот так вот.
2: Вот то, что вы сказали. Повторить мы не осмелимся, чтобы не ошибиться. Все, удачи.
3: Всего доброго.
4: Все, пока.
2: Пока-пока.

0: Чипльдук. Старая, добрая интернет-радиостанция.
1: Добрая.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
1: Радио Чапльдук. Обратно мы самые первые.

0: Радиочип «Льдук» неусыпно имплементирует различные инновации в области информационных технологий. Многие слушатели привыкли читать газету с последней страницы, листать журналы задом наперед и нетерпеливо подглядывать в конец романа. Для этих категорий наших юзеров на радиочип «Льдук» разработан специальный новостной формат.
1: Реверс Ньюс на радиочип «Льдук». Обратно новости.
2: Ньюс обратно, выпуск эфире в. Раз первый в не уже Грэмми наноминировался Башмет Юрий. Москвы солисты ансамблем с Башмет Юрий и театром Ириинского оркестром с Гергиев Валерий, вокал классический лучший за нетребко Анна, граммофоны позолоченные на году этом впретендовали России от представителя три сразу. Оркестра малого составе в Прокофьева и Стравинского произведения исполнения лучшее завручена награда. Грэмми премию музыкальную престижную получили Москвы солисты ансамблем с вместе дирижер и альтист знаменитый. Фролов Ян был вами в студии в
1: Реверс Ньюс.

0: Предыдущая композиция нашего плейлиста, как установили врачи, наркологи и практикующие никотинологи, оптимально стимулирует отказ от курения. Прослушивать ее, однако, следует не меньше пачки в день.
1: Ну а сейчас для закрепления навыка отказа от никотиновой зависимости прослушайте следующую композицию, мысленно представляя, что вы слушаете предыдущую.

Большой палец делал большое дело. Он заведовал кукишем.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили?
2: У нас все хаты записаны.
3: Алло,
4: Сан-Франциско?
3: Алло.
4: Сан-Франциско?
3: Да-да.
4: Очень здорово.
3: Да-да.
4: Вы ведь Игорь, правильно?
3: Я Игорь, да. Кем имею честь?
4: Это здорово. А вы знаете, вам звонит некое радио Чипльдук. Вы не слышали о таком?
3: Нет, не слышал.
4: Не слышали. Ну вот давайте считать, что вы его теперь о нем точно услышите. Это мы. Вы в прямом эфире этого радио, и слушают вас в почти 2000 городов на всех континентах, правда, через интернет. Вот, да. А мы знаем, что у вас недавно, по-моему, был день рождения или нет?
3: Да, с трудом отметил.
4: Ну вот, с трудом. А у нас почти рядом с вами тоже был день рождения.
3: Можете...
4: Вот мы взаимно, видите, как хорошо друг друга поздравили. Вы знаете что, поскольку вот нам сказали, что вы читаете Бродского на память, но при этом вы можете, конечно, включить там Wi-Fi и прочитать кого угодно, даже Гомера, мы будем верить, что вы его тоже на память читаете. Поэтому давайте, может, вы нам что-нибудь музыкальное из Сан-Франциско по нашим заявкам.
3: Круто.
4: Можете какой-нибудь звук нам поставить, чтобы мы поверили, что это Сан-Франциско?
3: Чтобы вы поверили, что это Сан-Франциско.
4: Да, просто телефон поднесете к колонкам, это пойдет в эфир. И в таком замечательном качестве мы практикуем, люди слушают музыку.
3: Это какой-то прикол каких-то моих друзей.
4: Прикол, не прикол, это действительно радио Чипльдук. Вы там знаете, а то сейчас вы какой-нибудь номер отчебучите, я серьезно, нас закроют.
5: По всей видимости, дали ваши друзья, вот,
4: друзья,
5: ваш телефон, но я думаю, что вы их вычислите.
4: Но Алена вам передает привет.
3: А какая именно Алена?
4: А вот это вот,
6: хороший вопрос.
4: А вот она на ко. Узнали Алену?
3: Понятно. Ну да, знаю Алену на ком.
4: Но Алена почему-то просит передать вам самые нарциссовые поздравления. Вот эта формулировка меня озадачила. Это, конечно, вопрос к ней.
3: Да, я понял. Я понял, кто это. Это одна единственная Алена.
4: Да. Ну что, вы пока надумали, что вы нам заведете?
3: А вот слышите шум Сан-Франциско, нет?
4: Ну, отдаленно слышу, причем угол...
3: Да, это...
4: Нет, не могу распознать номер улицы.
5: А, что-то там доносится.
3: Ну, номер неудивительно. Ну, давайте я что-нибудь действительно прочту из Бродского. Очень интересно, что это за прикол такой.
4: Давайте, ну, прочтите нам.
3: Сейчас я, наверное, на память мне сложно будет. Сейчас я открою любимую книжку, что-нибудь короткое.
4: Давайте, любимая книга. Это книга о поваренной соли, хотел сказать.
3: Поскольку вы радио с таким забавным названием, я вам прочту маленький кусочек из двух часов.
4: Вы запомнили название-то хоть? Название запомнили?
3: Нет, я запишу, подождите.
4: У нас простой адрес 4duk.ru. Четверочка пишите, четверка.
3: Так.
4: Дальше DUK.
3: Четверочка DUK и дальше
4: что? Да, .ru. И все, попадаете на наш сайт, там находите «Слушать», выбираете в эфир и слушаете либо в плеере, либо в браузере. Потом дальше долго, года два разбираетесь, какие кнопки что означают, что там правильно нажимать. Но в эфире онлайн вы можете слушать 24 часа в сутки.
5: Транскрипция звучит как Чипль.
3: Давайте я вам ваш дюк прочту тогда кусочек из Бродского. Я есть антифашист и антифауст. Их либо жизнь и обожаю хаос. Их бин хотеть геноса офицерам, демсайт сумфауст коротко шпацирам. Не подчиняясь польской пропаганде, он в Кракове грустил о Фатерлянде. Мечтал о философском диаманте и сомневался в собственном таланте. Он поднимал платочки женщин с пола, он горячился по вопросам пола, играл в команде факультетов пола. Он изучал картежный катехизис и познавал картезианство, сладость, потом полез в артезианский кладезь, концентризма, боевая хитрость, которой отличался Клаузевиц, была ему должно быть незнакома, поскольку Фатер был краснодеревец. Ну и так далее.
4: Да, премьера, ну, Бродский какой? Впервые на радио Чипльдук. Ну что, спасибо. И впервые был Игорь на радио Чипльдук. Радио Чипльдук впервые было в Сан-Франциско. Да, в Сан-Франциско.
3: Да, прекрасно. А можно передать самые нежные поцелуи любви и благодарности Алене, которая ко.
4: Ну, она, наверное, слышит вас. Значит, а если мы это запустим в ротацию, в тяжелую ротацию, так раз 8 в день, то она это точно услышит в течение ближайшего года.
3: Тогда давайте я скажу следующее. Аленочка, я тебя люблю.
4: Во как. Ну,
5: не зря позвонили.
4: Мы стыдливо тактично отвели в сторону уши.
6: Да, закрыли глаза.
4: И вот как хорошо, что мы узнали друг друга. Вот, живет такой парень в городе Сан-Франциско.
7: В простом городе Сан-Франциско.
4: И есть такое радио. Надеюсь, что вы тоже как-то подтянете, подзавербуете еще там.
7: Заходите на огонек.
3: Обязательно. Пойду туда.
4: И орден монахов-францисканцев... Сан-францисканцев будет шириться.
3: Отлично. Спасибо, ребят. Хорошо.
5: Спасибо. Счастливо.
7: До свидания.
3: Пока.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

Радио Чипльдук. Не радио, а малина.

глаз и органов слуха. Зато у нее прекрасно развито обоняние. Однако, когда у змеи бывает заложен нос из-за насморка, перед нападением на жертву ей приходится по нескольку раз уточнять и переспрашивать. Задумайся.

0: Что такое чип-льдук? Как вы знаете, несколько лет назад, в честь 15-летия радио «Чип-льдук», одна из звезд созвездия Малой Медведицы была названа именно так – «Чип-льдук».
1: Координаты и сертификат имеются.
0: И ведь это логично. Радио «Чип-льдук» когда-то впервые вышло в эфир именно в День космонавтики – 12 апреля 2007 года. Но это не все, что связывает нас с космосом.
1: Знаете ли вы, что «Чип-льдук» — это название еще одного небесного объекта, правда, чуть меньшего размера? Их вообще-то четверо — самых ярких, искрометных и блистательных представителей славного отряда метеоритов и болидов, оставивших заметный след на небосклоне и в истории. Но начнем по порядку.
0: В один прекрасный день, 65 миллионов лет назад, старожилы поговаривают, что это был четверг, на Землю в районе полуострова Юкатан, в нынешней Мексике, упал огромный, гигантский метеорит, болид диаметром около 10 километров. Имя этого космического пришельца – Чиксулуп. Именно Чиксулуп положил конец эпохе беспредельного господства динозавров. Своим взрывом он поднял в поднебесье такую глобальную пыль, что наступившая вечная зима не оставила ни травоядным, ни плотоядным гигантам никаких шансов.
1: Кратер от прилета и взрыва метеорита Чиксулуп диаметром 180 километров и глубиной до 900 метров и поныне красуются на аэрографических картах Мексики и прибрежных вод Юкатана. Сами потом полюбуйтесь.
0: Кстати, по форме он чем-то напоминает эмблему радио «Чип-льдук». Далее. В июне 1908 года, 17 числа, и это точно была среда, в районе Подкаменной Тунгуски в Восточной Сибири то ли упал, то ли взорвался в небе так называемый Тунгусский метеорит.
1: Это название закрепилось за ним ввиду простоты географической привязки.
0: Однако мало кто помнит, что бытовало и другое его наименование, поскольку некоторое время его кое-где называли по имени братьев Ивенков Чучанчи и Чикарена Шанягир.
1: Чум, братьев Шанягир, стоял в этой малодоступной и необжитой местности ближе всего к эпицентру взрыва, буквально в каких-то 30 километрах на юго-восток. И их описание взрыва

0: равняется Чучанчек.
1: Так прозвали в тех местах и пролетевший болид Чучанчек.
0: Так что, строго говоря, Тунгусский метеорит – это метеорит братьев Чанягирь. Чучанчи и Чикареда. Чучанчек. Ну, Чучанчек-то попервее будет.
1: Третьим космическим гостем, наломавшим дров в России уже в наше время, был метеорит, упавший 15 февраля 2013 года в озеро Чебаркуль в Челябинской области. Красавец-метеороид диаметром 18 метров и массой в 11 тысяч тонн пронесся средь бела дня над головами тысяч ошарашенных мирных граждан и, распавшись на фрагменты, усеял местность. А самый внушительный из них приземлился точно в замерзшее озеро Чебаркуль, оставив во льду огромную полынью и след не только в небе, но и в цифровой памяти сотен видеорегистраторов и смартфонов.
0: Не говоря уже о тысячах разбитых стекол, разрушенных стенах и потолках и всеобщем шоке мирных граждан и переполохе военных.
1: Ударная волна дважды обогнула Землю,
0: а нанесенный ущерб составил до 1 миллиарда рублей. В общем, Чебаркуль тоже наделал шороху.
1: И, наконец, четвертым необычным небесным пришельцем из глубин Вселенной стал скромный по размерам по сравнению с предыдущими, но яркий метеорит локального значения юго-западного округа столицы. Маленький, но удаленький.
0: Хотя не такой уж и маленький. Он упал на опушке Битцевского лесопарка 12 апреля 2007 года и назывался номер 2007-171-NEQ. В общем,
1: скучным номером по реестру метеоритов и болидов Астрономической ассоциации Российской академии наук.
0: А также в книгах учета правонарушений и происшествий районов Зюзина, Конькова и Яснина.
1: Метеорит, упав на поверхность, на три четверти заглубился в грунт, выпятив наружу лишь свою округлую тыльную часть. Любознательные следопыты могут и сегодня наблюдать его примерно в паре сотен шагов от круга на пересечении Севастопольского проспекта и улицы Миклуха-Маклая.
0: Возле места падения этого небесного гостя неоднократно собирались авторы и слушатели радио «Чип и Дуг» на различные культурно-массовые мероприятия, флешмобы и тусовки.
1: То на велопробег, то для посадки саженца чипль-дуба в Битцевском лесу,
0: а то и на собачий час с групповым выглом своих четвероногих питомцев.
1: Вот и решили чипль-дукеры на общей сходке назвать этот безымянный бугор, а для посвященных выпирающий из земных недр метеорит, чипль-дуком в честь нашего радио. Не пропадать же добру.
0: Тем более, что и наш родийный, точнее, родимый Чипль-Дуг пронесся на небосклоне интернета столь же ярко и прибыл в точно заданные координаты так же неожиданно и стремительно, как болид.
1: Ай да болид!
0: Ай болид! Ай да сукин сын!
1: Так что имена этой великолепной четверки метеоритов по праву вписаны во всемирную историю астрономии, астрофизики, геологии, минералогии, географии.
0: Запомним их, друзья. Мексиканский Чиксулуп, Тунгусский Чучанчек, Челябинский Чебаркуль и наш всероссийский и всемирный Чипль-Дуг.
1: И это при том, что мы не упомянули сегодня такие метеориты, ничем особо, впрочем, кроме своего веса, не примечательные, как 128-килограммовый кемеровский Чебанкол, 8-килограммовый индийский Чаинпур и 2-пудовый американский Честервиль, которых легкий на подъем российский Чипль-Дуг, конечно же, легко обошел на вираже
0: и наверняка точно оставил более

0: яркий след и взорвал эфирное пространство.
1: Чиксулуп, Чучанчек, Чебаркуль, Чебанкол, Чаянкур, Честервиль и Чипыльдук. Нужное подчеркнуть. Радио Чипыльдук. Из Солнечной системы в солнечное сплетение.

0: по заявкам наших многочисленных радиослушательниц, прозвучала песня, способствующая увеличению груди без хирургического вмешательства. А сейчас немного хоровой музыки на радио Чипльдук.
1: It's

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чип-льдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.